0: на новом радио. Реклама.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Красноярск 6 сентября 17:00 для лиц старше 16 лет.
3: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
4: Ты в своем уме?
5: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. «Илан Авто». Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. «Илан Авто». Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
6: ООО «Илан Авто». Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
7: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
8: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
7: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
9: Мой сын никуда не поедет от меня.
7: На телеканале «Ю».
10: Для зрителей старше

0: Заказывай в приложении SushiSell.
1: Ибо Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Черт.

0: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райтраум, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, во вторник, 1 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 14, ночью плюс 7. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Меня зовут Полина. Я живу в соцвете. И знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцвете. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
3: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
4: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «АРС». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.ком.рф.
5: Реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
5: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
6: Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холод.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Меня зовут Полина. Я живу в соцветии. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцветии. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
4: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
5: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «Арс». ООО «Специализированный застройщик». ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
9: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, во вторник, 1 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 14, ночью плюс 7. Ветер западный 3,8 метра в секунду.
1: Реклама. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
3: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
2: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
3: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
5: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Застрели свою скуку. Заходи на бункер919.ру и получи сертификат. Звони 230-919.
4: ООО «Тифснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
6: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ-компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
8: Дай сигарету, я ее докурю. Дай успокою нервы, договорю. На общем

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Сponsor ООО «Рестрим Медиа».

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки чарта ВК музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Застрели свою скуку. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
8: ООО «Тирснеймер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, во вторник, 1 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 14, ночью плюс 7. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Меня зовут Полина, я живу в соцвете. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцвете, ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
3: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
4: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «Арс», ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.ком.рф.
5: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ибатимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРН П 316-246-800-577-71.

0: прекрасные.
1: Новое. Это мы.
2: Всем привет, это Зивер.
3: Всем салют, это PLC.
4: Это Диджи Смэш.
5: Это Настя Кудри.
6: Это Саня СТ.
7: Это Эльвира Т.
8: Всем привет, с вами Айова.
9: С вами Леша Свит.
10: С вами Лена Темникова.
11: Всем привет, с вами Хамалиновый.
12: С вами Клава Кока.
13: С вами Гаязов Бразер.
1: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: Ты живешь, будто не будет.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: страны новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: Я работаю.
1: А ты?
2: Реклама. Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Красноярск. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
4: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Давно не ел сочное мясо? Пора зайти и попробовать обновленное меню в Good Food Pub'ах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Тартар из оленины, томленое колено быка, брискет. Ждем по адресу. Авиаторов 50, Сурикова 12/6.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, во вторник, 1 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 14, ночью плюс 7. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
3: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
2: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
3: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
10: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

Цветы, это сегодня будет. 1 сентября, когда учителям будут презентованы эти бесконечные букеты. А зачем я выперся на полторы минуты раньше времени? Не знаю. Не так хорошо.

0: Классный день. Пацаны, реально, ну простите, ничего личного, просто не ко времени. А то что-то все плохо, пацаны, девчонкам дарят цветы, вот это все такая трагедия, драматичная ситуация. Поехали, давайте, 1 сентября, все норм.
1: 11 утра в Красноярске. Новое радио.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: 1+1.
5: Калинин и Райтраун. Здрасте, ребята. О, я тут телегу какую-то приготовил. Артем пришел, ничего себе. Телегу, да.
6: Рассказывай тогда.
5: Я все позабыл. Я хотел сказать, что во взрослой жизни куча отстоя. Это реально, взрослая жизнь отстой, геморрой постоянный.
6: А какая жизнь не отстой?
5: Но при этом один из главных плюсов взрослой жизни — это то, что не надо реально в школу ходить. Вот какой кошмар. Каждый раз, каждое 1 сентября думаешь, слава богу. Потому что вот домашка, блин, домашка особенно напрягала. То есть ты там что-то напрягался в школе, 6 уроков. Сейчас уже у детей, мне кажется, уже по 10-12 уроков.
6: Ага.
5: А потом еще приходишь, еще и домашку надо делать.
6: Не знаю, вообще домашку не делал никогда.
5: Ну, я всегда делал. Это так все... А еще я видел у детей, сейчас там вообще домашка какого-то уровня. Ну, как академик нужен бошку иметь во втором классе. Родители не шарят, не могут.
6: Но это ты домашку делал, это потому что хотел спить, у тебя синдром отличника.
5: А у меня потому что бабушка говорила, ну, что вот четверка — это позор семьи.
6: Офигеть, как так можно?
5: Ну, ты понимаешь, смысле... откуда ноги растут?
6: Жесть. Четверка прям позор, почему не пять?
5: Ну, типа того, да. Вот родители. Вот у меня нет детей, я не имею права советовать. Но просто вот на своем опыте отвалите от детей по поводу оценок.
6: Да,
5: это вот очень серьезно может,
6: как
5: очень плохо
6: как
5: кончится.
6: Как шуганный, как Кирилл вырастет, да, что во всем боится накосячить будет. Так да, что нормально, если не двойка, да и двойка нормально, да, какая
5: нормально,
6: разница
5: конечно,
6: вообще?
5: Господи!
6: Какая разница, какие оценки?
5: Как ну, это, типа... Артемий Лебедев говорит, что он, типа, у него там 576 детей, и он говорит, с каждым из них мы первую двойку отмечали. Типа, вот я двойку получил, он приходит домой, обязательно там, типа, торт, да, какой-нибудь там, что-нибудь там, KFC, все, что нужно. Да и фиг бы с ними, кому? Это вот родительские комплексы.
6: Конечно, вот смотрите, вот интересный как раз пример. Пожалуйста, Кирилл Калинин, у тебя все пятерки, да? Ни одной
5: Типа там, ну у меня 2 четверки в итоге там.
6: 2 четверки, да. Остальные все пятерки.
5: Кое-как
6: в аттестате.
5: Пережил позор этот. Еле-еле, да.
6: У меня аттестат, смотрите, 15 предметов. 1 пятерка по физре, 4 там, я не помню почему, и остальные все 3. И то, по химии 3 мне там прям натянули, потому что там я на 2 шел, там я должны были справку дать мне уже. И что, мы на одном месте с ним сидим, работаем, вот. Он делает, и я делаю одно и то же. Угу. Я не хочу сейчас никак-то обесценить образование и получение оценок. Ну просто не всегда знания — это оценки. Знания — это, в общем... Не энциклопедически.
5: Давай еще притянем сюда кого там? Стива Джобса, значит. Кого? Эйнштейна.
6: Эйнштейна,
5: Франкенштейна.
6: Да.
5: Вайнштейна.
6: Да, всех.
5: Ой, я сейчас пенсовскую песню поставлю.
6: Давай.
5: У меня 1 сентября ассоциируется с вот этой
6: сегодня
5: песней.
6: Ребят, сентября.
5: Кто такой же старый, жестко, как и я, и знает эту песню, скиньте там что-то в чат.
6: Офигеть.
5: Я реально вот частенько я напеваю про себя.

0: Да, это, наверное, вторая действительно песня про, про 1 сентября.
1: Настолько старая она.
0: Да, первая, какая, забыл. А какая первая?
1: Ее еще Ленин, наверное, отслушивал. Там...
0: Это Ленин ее пел, да.
1: Ага.
0: Да. Какая, подожди, самое главное про 1 сентября, какая я песня? Башка вообще не работает. Быстро напиши. А, учит в школе, вот Олег. Олежек, вот спасибо, Олежек. Лучший в мире, учит в школе, учит буквы разные писать, этим перышком в тетрадь.
1: Я вообще не понимаю, что за столько лет не могли придумать какую-то новую песню. Где группа Five Star Family? Я наконец-то уже хотя бы.
0: 1 сентября, вот у нас уже нет мела, специальные электродоски, Wi-Fi.
1: Что-то поновее нельзя, реально. Вот тут написали Станислав, ну, который меряет успех, значит, наличием...
0: аттестат хорошего?
1: Нет, наличием квартиры и машины, ну, конечно же, он говорит. Только у Кирилла квартира и машина есть, а у Толстого крашеные ногти и iPod. Я ему написал, что я бы написал, кто толстый, но меня наругают. Пусть сам догадается. Так, ну и вот, и что получается? Я сегодня, знаешь, чё? Я заказывал такси. Я, ну, какие-то отменяю, заказываю новые, и чел скидывает ко мне в чат, говорит, не дождался меня Артем. Ну, видимо, мой заказ. Правда, мой, потому что он тут замазал, и кому еще надо с этого адреса ехать в 6 утра по
0: уже
1: адресу?
0: Уже прям адрес знает твой.
1: Но он просто понял, что это я, может быть, довозил меня. И тут написано «пассажир» и «рейтинг». И я что-то даже не ожидал. Я напомню, я вот этим приложением пользуюсь только утром, когда еду на работу. 7 минут, 8 минут. За 1500 рублей.
0: Желтым.
1: Да, потому что обратно я еду по другому приложению. Не с целью экономии, а потому что мне лень постоянно с корпоративного на свой счет переключать. Я забываю это делать. И рейтинг мой написан, и там, честно говоря, я был сильно удивлен. Я еще раз говорю, я пользуюсь только утром, 8 минут, плачу за 8-минутную поездку 1500 рублей.
0: Объясню сейчас, извини, для людей, которые не понимают, там еще есть синее приложение, второе, да. Он по нему ездит днем, там чуть-чуть дешевле немножко.
1: Да, но я по всем делам своим езжу, да. И домой, и там куда-нибудь.
0: А
1: всегда...
0: по желтому у нас корпоративный счет,
1: да, и чтобы не переключать постоянно, внимание. Я вот пользуюсь так.
0: Рейтинг, пожалуйста.
1: Рейтинг. Ну вот представь себе вот такой хреновенький, ну вот не полное, вот, но хреновенький рейтинг. Ну, я напоминаю, у меня 5 было. Что в последнее время я делал в такси такого, я не понимаю.
0: Обожаю эту тему. Давайте к ней возвращаться периодически. Значит, смотри, у меня вот такой рейтинг сейчас. Я расту, то есть у меня...
1: У тебя это хороший
0: это
1: рейтинг.
0: Это хороший? У меня 4,95, народ.
1: Я просто не знаю, мы все говорили, ха-ха-ха, у меня рейтинг 5.
0: Так.
1: Просто чтоб такой рейтинг у меня получился, я не знаю, я
0: 4,87.
1: Должен был... Я... Ниже.
0: Ниже?
1: Я тебе говорю, я должен был, я не знаю, последний месяц блевать в каждой поездке прям на диван.
0: Водителя сразу,
1: да.
0: Причем.
1: 4,84 рейтинг.
0: Охренеть.
1: Я вообще не понимаю, почему так.
0: Мужики, что вы делаете, за что?
1: Причем, ну, было же 5. Долго очень.
0: То есть это типа несколько единиц кто-то поставил.
1: Да.
0: Подряд.
1: Да.
0: А прикинь,
1: за 8-минутную поездку 1500.
0: Это хорошо, Артему пофигу. А мне с синдромом отличника, как тяжело вот это 4,95 смотреть. Ну, 4, ну ты сволочь какая.
1: Так а я еще, знаешь...
0: Сидит он на сиденье
1: я
0: там,
1: еще,
0: молча,
1: знаешь,
0: тварь.
1: Он еще скидывает мне это, говорит, Артем не дождался меня. И там написано 4,84. Я говорю, я такой, да, наверное, это кто-то другой. Не может быть, это кто-то, наверное, просто с этого ЖЖК едет. Смотрю, а реально у меня 4,84. Что я делал такого, мне просто самому интересно. Хотя бы написали бы. Ну, типа, когда ты ставишь плохие оценки курьеру, ты же какой-то отзыв пишешь там на него, что он там долго ехал там, или попробовал твою картошку фри, она там вся оказалась в чем-то белом. Ну и вот. А тут... А что я, ну, как-то... Хотя бы прокомментируйте, как бы это. Критикуешь,
0: давно,
1: предлагай.
0: Давно мы не возвращались
1: офигеть
0: к этой теме.
1: Просто.
0: Дорогие водители, вы же нас слушаете. У вас там пока есть время на светофоре? Напишите, что, почему Артему поставили несколько единиц, при том, что я знаю, он ездит лучше всех, я реально видел, лучше всех спокойнее на планете. Он просто... двумя пальчиками закрывает дверку. Сидит, он сидит, знаете, как я сижу? Я думал уж, почему мне снижают, что я сижу, типа, вот это в альфа-мужиковской позе. Ага. Ну, ноги вот так немножко растопырю. Артем сидит, как второклашка на уроке. Вот у него, клянусь, обе руки на коленочках. Вот так. И они сомкнуты.
1: Ну да.
0: 4,82. А потом он говорит, до свидания, и закрывает аккуратненько дверь. Ты пристегиваешься сзади?
1: Ну, бывает, да.
0: Бывает, ну...
1: В основном. Если... если далеко куда-то еду, пристегиваюсь всегда. Ну, в основном пристегиваюсь.
0: Вот.
1: Не знаю почему. Может, из-за того, что им тут где-то не нравится останавливаться, там какие-то камеры или что-то.
0: Ну, кстати, был один раз, у меня был раздраженный такой таксист. Вот здесь вот где точку ты ставишь, где шлагбаумник. Угу. Он мне говорит, тут камера, тут нельзя, тут желтая. Я говорю, где шлагбаум? Можно, это типа вот в карманчик такой заезд. Да. Он быстрее выходите, вот так. И чуть ли я дверь открываю, он уже отъезжает. Козел. Ой.
1: Вообще.
0: Я козел, конечно.
1: Ну, короче, да уж. Ничего.
0: Может, из-за
1: непонятно.
0: Этого не нравится место парковки. Да уже мы уже все перебрали вариант. За что?
1: Ну ладно, мне-то да, мне правда пофиг. Ну, типа, пусть хоть вообще ноль будет. Абсолютно.
2: Новые на новом. Мэри Гу. Настоящие.
3: Помнишь, мне 7, и кружит мир вокруг, как карусель. Я уже решила то...
0: Что это за комментарий? Это тебе за ботинки в кошачьей моче. Александр, какой-то
1: чего?
0: Случай. Это Санек вез тебя?
1: Не знаю.
0: Был ли такой у тебя водитель? У него нет кошек.
1: И какую-то историю вспоминаю, как будто что-то было похожее.
0: Ботинки в кошачьей моче.
1: Что-то, это, по-моему, была какая-то... Это очень старая история. Я ее либо рассказывал еще на студии, либо рассказывал в начале на новом радио. Что-то напоминает мне, что я как будто бы ехал и чувствовал, что прям воняет. А, нет, та рюкзак обоссанный была.
0: У тебя или у кого?
1: У меня, да. Я что-то, я ехал и думал, нифига у него тут шманит вообще кошачьей этой. А потом понял, что это у меня рюкзак был. Да.

0: Реклама. Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
1: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
2: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
3: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
4: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
0: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
6: Ты в своем уме?
7: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль.
0: Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
8: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
9: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: один плюс один.
1: Калинин и Райтраун, все дела.
2: Здорово.
1: Чего там?
3: На чайный гриб. Наши ребята, чайный гриб, ему скоро год
2: исполнится. Он пророс в горлышко.
3: Он лезет, он у нас в чайнике заварен, он лезет в горло.
2: Реально.
3: Ты представляешь? Народ, гляньте вот в камеру. Это вообще опасная субстанция. Вообще, чего от него дальше ждать, непонятно.
2: Слушай, он скоро реально захватит эту студию. Он лезет в горлышко, как это? Но я предлагаю откусить от него кусочек все-таки, попробовать.
3: Давай, начинай.
2: Я уже пробовал.
3: Ну, все хорошо, ладно.
2: Ну, видишь, я живой. Давай ты теперь.
3: Да почему я-то?
2: Ну, я же уже пробовал.
3: Я представляю, что он такой склизкий и неприятный, как медуза.
2: Наоборот, он оказался слишком твердым. Ну, типа, как вот мармелад прям такой, знаешь. Так что даже вкусненько нормально, и оно у тебя там в животе задействуется, и нормально оно же считается.
3: А можно я не буду жрать ничего? Вот.
2: Биобактерии.
3: Можно я не буду жрать?
2: Это полезно.
3: Полезно все, что в рот полезло, кроме чайного гриба. Это известно.
2: Да,
3: это поговорка такая.
2: 1 сентября сейчас будут вот эти вот дети идти в школу. Вот это вот он за руку его держит, а он вот так вот идет, вот так вот еще вот так вот. У него вот этот цветы в руке. Сегодня, конечно, попрут. И еще из минусов, конечно, владельцам ПВЗ сейчас придется активно искать себе новых сотрудников, потому что
3: они все альтушки сейчас...
2: Все альтушки, да, сейчас в школу побегут. Им, конечно, не до выдачи заказов. Но приятно было наблюдать, как они подрабатывают, так скажем. То есть они уже с детства, ну, пытаются понять, что деньги — это труд. А работа на ПВЗ на выдаче — это реально труд. Жесточайший. Потому что там люди от тебя требуют невозможного каждый раз.
3: Но зато эти ребята, которые с измальства попробовали... такой работать, а им потом ничего не страшно. Они потом на любой работе смогут работать. Особенно после такой, как на ПВЗ, с людьми. А люди, это ужасно.
2: И, кстати, реально, я обратил внимание, почему-то, я не знаю, как у вас на ПВЗ, но у меня вокруг дома много достаточно ПВЗ от разных компаний. И если там работала какая-то альтушка, то это именно была вот альтушка, школьница, девочка, не парни. Парни не работали почему-то на ПВЗ. Ты видел хоть раз?
3: Нет.
2: Молодые парни, школьники.
3: У меня есть парни.
2: Да?
3: Да, в смысле, у меня на ПВЗ.
2: На шляпу эту самую.
3: Ну, вообще, да, объективно, да. Не, согласен, тут да, тут надо надеть.
2: У меня в основном только девочки почему-то. Вот.
3: Ну, мне не идет, она мне как-то, знаешь... Инородно смотрится. Вот у тебя, да.
2: Тут напомнили историю, Артем, где-то в первых 100 выпусках ты рассказывал, что котик, значит, возле моих ботинок.
3: Ой, там сейчас этот чувак 7 раз это одно и то же написал, он сейчас пукнет там. Успокойся, да. Мы все видели твои эти самые
2: сообщения. И там шутка была, что от Кирилла всегда так воняет.
3: Да,
2: вот. Я так шутил раз, я бы так никогда не сказал.
3: Ты сказал, я по-любому ты сказал. Скажи, что от меня так не воняет.
2: Не воняет. Ну, ни разу не было. Ну, чтобы кошатиной, да нет.
3: Вот кошатиной нет.
2: Да, ты обещал рассказать сегодня про аттракционы.
3: С удовольствием расскажу. Я пытаюсь добавить песню, блин, в фонотеку, пока ты с тобой вести диалог, и ничего не получается.
2: Зачем ее добавлять? И Russian Zombie уже есть в базе там, ее добавлять не надо.
3: Ай, господи.
2: Gotta be zombie.
3: У меня сейчас по плану рубрика «Забытые песни» Димы Билана. Вот эту песню, уверен, вы ее не помните, а она прикольная, называется «Улетаю». Летняя. Первый день осени, летняя песня. Это новое радио, 100%.

0: кажется тебе больше, чем ты сам.
1: И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы.

0: на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама. Реклама.
1: Да что?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
8: Но... ты уверена, что ты вообще его получишь?
9: Сейчас главное верить и ждать.
5: 7 сентября скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
0: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
11: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNIES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNIES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
13: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
14: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
15: Радио. Итак, детская минутка.
16: Давай.
15: Шагает по планете. Сегодня спонсор этой рубрики Олег представляет нам песню популярного молодежного молодого исполнителя по имени Ван Ди Бок.
16: Да опять не Ерушин.
15: Опять да, со своим Ерушиным. Придет зомби, Ерушин, послушайте.
16: Зомби.
15: Муха залетела.
16: Ну давай еще.
15: Копытнись туда в 7 утра.
16: Да, но мне надо вот этот жмур сейчас с утра.
15: Жмых. Песня называется «Помидор».
16: О.
15: Я думаю, мы сейчас чуть-чуть
16: сеньор помидор или просто
15: горе.
16: Помидор?
15: Просто помидор.
16: Просто помидор.
15: Давайте послушаем, о чем, может быть, это дачная тема, может быть, там у него овощной магазин. Ну, короче, разберемся.

0: Ну, мощно, мощно.
1: Ну, сильно, да. Какие помидоры, какой огурец.
0: Да. Mm-hmm. А то, что он поет «Па-па-мидор, помидор».
1: Папа, помогите, пожалуйста. Не дай бог, эта песня станет вирусной.
0: Там главное буквы не перепутать, потому что...
1: Да, там еще некоторые рифмы напрашивались в этой песне. Нет, очередной хит, по-любому.
0: Конечно.
1: Молодой, начинающий, но подающий надежды исполнитель.
0: Самое интересное, что он настолько молодой, что ему еще лет 10, можно говорить, молодой, начинающий исполнитель.
1: Да, ему сколько там? 7?
0: То есть что-то 6 или 7 вообще.
1: 7, 8.
0: Тут новые правила ввели с 1 сентября, что касается учебы и школы. Школьников. Значит, вот такие. Школьникам теперь нельзя пользоваться телефонами на уроках. Типа даже нельзя калькулятор. На переменах, но только по решению конкретной школы. То есть, если конкретная школа решит, то все, ты и на перемене не можешь пользоваться телефоном.
1: А на перемене?
0: Только я не знаю.
1: Типа где... вообще пришел в школу, сдал и получил только
0: видимо.
1: После. А как это? Это же вообще революция. Как дети без телефона?
0: Я вообще не понимаю. Как в целом не дети без... Как мы все без телефона, там вся жизнь. А если ребенку нужно будет срочно крипту перевести?
1: Или котировки посмотреть, инвестиционные.
0: Конечно.
1: Свои.
0: Какие-то геополитические новости почитать.
1: Да, как дети сейчас будут держать руку на пульсе? Геополитической
0: Конечно,
1: ситуации
0: как он сможет,
1: в России, в мире.
0: Как он сможет вообще понимать вообще, может быть, пока он тут сидел там, географию там учил, а там Иран уже, и они там Америка, а он пропустил эти новости.
1: А он на математике сидит.
0: Конечно, поэтому
1: да.
0: Нет. Ну так, конечно, полностью уж это, наверное, жестко. Обществознание останется только в 9-11 классах, то есть в 8-м, видимо, ну не надо пока изучать обществознание. В программу добавят курс «Духовно-нравственная культура России».
1: Это надо.
0: Да. С 5 по 7 класс станет меньше уроков иностранного языка.
1: А то потому есть... что и... Не
0: я, знаю. По-моему, английский еще в садике начинал вообще. Уже какие-то,
1: да,
0: я помню.
1: Да, с первого класса он был английский.
0: Ну,
1: да.
0: в первом классе уже точно был. У учеников со 2 по 8 класс появится отдельная оценка за поведение. Образцовое, допустимое или недопустимое. И в московских школах ИИ станет обязательной частью программы для 5-6 классов. Тут написано «в московских». То есть не верят пока в то, что кто-нибудь там сейчас в Пытьяхе такой,
1: В Пытьяхе? Это рядом с Лагденпохи?
0: Пытьях это... Нет, это где-то, я предполагаю, на севере, там, где
1: это,
0: Коми.
1: Это в Карелии.
0: Да. Ну и вот.
1: А то, что там, еще первоклашкам домашку не будут задавать, я видел тоже. Не видел такое?
0: Только, а в первом классе задавали вообще домашку в целом? По-моему, и не задавали никогда.
1: Да,
0: по-моему, в первом классе там так было чисто дочилить годик. Ну, я не знаю, какая домашка в первом классе может
1: Надо
0: быть.
1: Надо сразу детей окунуть в эту пучину.
0: А что учить в первом классе дома? Ну, типа, какая
1: крючки
0: домашка?
1: Крючки писать и прочее там.
0: Да?
1: Перышком в тетрадь. Расскажите, кстати, потом такое, обязательно, как дети восприняли вот это нововведение с отъемом телефонов? И вообще, насколько это реально?
0: Написали Райтран, тут с 1 сентября надо петухов регистрировать в МФЦ. Ты зарегался или нет? Там штраф 5К.
1: Он зарегался.
0: Кирилл зарегался, да.
1: Я потому что по своему опыту уже...
0: Он был в МФЦ, там свои решал старческие
1: вопросы. Нет, я уже сам себя зарегистрировал, потом Артема по дружбе.
0: Спасибо.
1: Это новое радио, ты забываешь напоминать, Артем, мне кажется.
0: Новое радио, я об этом...

0: Но это для детей изменения, для взрослых же тоже важно,
1: давай.
0: Что поменялось. Ну, там такое, не супер кардинальное. Работодатели не смогут устанавливать испытательный срок женщинам с детьми до 3 лет.
1: Ну ладно. И это с четверга на пятницу в 16:45 только.
0: В Костромской области. Так, МРТ можно теперь без назначения лечащего врача.
1: Просто раньше нельзя было?
0: Видимо, да, видимо, по направлению как-то.
1: Какой просто пришел, дал денег и сделал себе МРТ.
0: Сунул денег, да.
1: Ну нет, оплатил услугу, там 8 или сколько тысяч она стоит.
0: Ну вот так написано. На остановках запретят продавать сиги. Вот он постоянно вот эти
1: вообще
0: продавцы,
1: бесит, да.
0: Продавцы СИК на остановках суют Мальборо в нос, вообще купи.
1: Это, видимо, они думают.

0: Что до сих пор на остановках вот эти киоски, знаешь?
1: Да, когда можно было поштучно там купили вейпы и другую никотиновую продукцию. На остановках все, ребят, все. Прикрылся лавочка.
0: Все, теперь не покуришь, пока ждешь автобус. А раньше-то это только и спасало, потому что только сишку достанешь, сразу автобус приезжает.
1: Мы проверяли в институте, реальная тема.
0: Конечно.
1: Прям вот так, хоба, и из-за угла.
0: Абсолютно.
1: А водитель Базика, он там специально и ждет.
0: Ждет. А это так же и работает, как и куда фига туда дым почему-то тоже работало всегда.
1: Так. Семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы до 1.5 лет.
0: После ипотечные рождения. Каникулы это когда...
1: К ипотечной бабушке ездишь на лето.
0: Не твоя.
1: Так, сверхурочная работа. Максимальный объем увеличится со 120 до 240 часов в год.
0: Ничего себе сверхурочная, это еще плюс работа.
1: Это плохая новость, насколько я понимаю. Увеличится до 240 в два раза.
0: Ну, видишь, сверхурочное предполагает оплаты какие-то, переплаты. Поэтому, если бы так, то почему нет? Если бы мне сказали, Райтраун, давай сейчас как будем делать, смотри. Еще плюс 4 часа сидишь в день.
1: Так.
0: Типа, за еще плюс такую же зарплату. Я бы сразу
1: нет,
0: же вообще согласился.
1: За полторашку, не, за двушку в месяц прибавки.
0: В смысле, плюс 2000 рублей?
1: Да.
0: И еще, сидеть надо плюс 4 часа каждый день?
1: А ты офигел, никаких денег не хватит на тебя.
0: В смысле, так наоборот, такую я же зарплату. По логике. Смотри, вот я получаю какую-то зарплату за 4 часа рабочих в день.
1: Да.
0: И за
1: месяц. То, что нам вчера с тобой пришло, это наша зарплата за день получается, да?
0: Наверное, не знаю. Или за два. Ну, нет, мы же еще,
1: ты
0: начале,
1: говорил 500 рублей,
0: мы еще в начале августа работали.
1: А, нет, разве мы работали, да?
0: По-моему. Или нет. Ну, короче, это ладно, неважно. И еще столько же я бы работал, еще плюс 4 часа в день, и еще за столько же зарплаты, я бы сразу сказал, да, я готов. Прямо вот мне бы сейчас написали, я бы сказал, да, я готов.
1: И тогда бы ты накопил на билет на Канье Веста.
0: Да.
1: А так, пока это все мечты, ребят, не забудьте скинуться Артему и подарить ему билеты на Канье Вест на день рождения. У него скоро в ноябре.
0: Пока что у меня есть только на чебупицу, но...
1: Ну, это то, звучит, во-первых, похоже.
0: Ну да.
1: Я вчера был на Канье Весте, а я на чебупице.
0: На чебупице.
1: И заплакал.
0: Да.
1: Ну ладно, чебупица...
0: Да тоже, да.
1: Тоже
0: да,
1: тема, конечно. Нет, чебупели. Конечно.
0: Да. Давно что-то не ел. Раньше, конечно, это все в мой рацион входило регулярно, каждый день. Хостеры, ой, как я обожал. А сейчас что-то давно мимо прохожу уже. Не знаю, может, перерос.
1: Хостер — это маленький отель?
0: Нет, это вот эти маленькие сосиски в кляре.
1: Ну, ой. Маленькие сосиски, да, отель-любитель.
0: Да.
1: На паузу.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, во вторник, 1 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 14, ночью плюс 7. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
4: Меня зовут Полина. Я живу в соцвете. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцвете. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
3: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
5: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «АРС». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.рф.
6: Реклама. Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.
7: Шоу, где характер решает все.
8: Вставай, вставай!
7: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
8: Да!
7: Болей за Красноярск. 6 сентября, 17.00. Для лиц старше 16 лет.
9: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
10: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

друзья, будем переносить, наконец, как я вчера говорил, и 8 и 9 часов рубрику, которая как-то будет оформлена в этом сезоне, рубрику «Дедская минутка». Тут из сундучка достанем всякие песни. Вот почему-то взор пал на Татьяну Буланову и знаменитый... Ну, это не ремикс, наверное, это оригинал, диджей Цветков, который написал «Мой сон». Чисто танцевалочка. Из тех времен. Сегодня такая, короче. На новом радио. Исключительно. Грустные песни будем потом слушать. А сейчас

0: Это когда к эндокринологу пришла: «О, мой зоб, мы будем вместе». Ну, зоб вот это, знаешь, у бабушек. Зоб.
1: Все?
0: А ты-то знаешь точно.
1: Все, ты высказался?
0: Нет.
1: Мы хиты слушаем.
0: Все понял.
1: 70-летней давности вообще-то.

0: же песня «Сосисок». Мы будем в тесте. Как...
1: Реклама. Эксклюзив. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
1: В Красноярске 12. Новое радио.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: 1+1. Калинин и Райтраун.
5: Здорово, ребята! Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют! 1+1, Кирилл Калинин, Райтраун на базе, на радио. Супер хиты и супер новинки на базе. 1 сентября! У-ху! Это из хороших новостей, из плохих новостей. Послезавтра начнется уже вот это вот, ну, сами знаете что. Потому что послезавтра 3 сентября.
6: А может, проигнорируем?
5: Не получается. Каждый год пытаемся.
6: Ну, мне кажется, уже и в позапрошлом году не тема была.
5: Да уже лет 10 или больше уже как не тема, но все равно.
6: И как будто уже обидно, там Михаил Захарович-то как бы и как будто его вспоминают только один раз в году.
5: Меня бы так один раз в году вспоминали. Я думаю, ему не обидно вообще.
6: Тебя каждый день вспоминают.
5: А, такая еще новость, значит, тоже для... Плохая новость для Кирилла, потому что опять объявилась в чате Марина Владимировна, которая тогда 1.5 или 2 месяца назад, помнишь, ты ей песню пообещал, и она потом приходила.
6: А я, кстати, хотел ее поставить, но забыл, какую там нужно было.
5: Что-то... Пишет Кирилл, спасибо, любимая песня моего супруга. Сделали на всю громкость, слушает весь дом. А на белом покрывале, когда поставите, Артем вот отвечает за свои слова. Сказал, шашлык в студию, он в студии. Сказал, будем делать шаверну. Шаверну она написала, сделал. На белом покрывале я не думаю, что она хочет Гио Пика и Каспийский груз.
6: Да, вряд ли, шансов мало на это.
5: Да. Да Кирилла долго уговаривать не надо.
6: Да начни, пожалуйста. Две старые песни подряд сейчас от нас все отпишутся и все переключатся, да. Из-за вас.
5: А сегодня 1 сентября, да. Сегодня дети едут в школу.
6: Дети, да, сейчас вообще рейтинг падает, да. Из-за вас.
5: Сейчас подумают, что за старческое радио там пенса.
6: Имейте в виду, Марина Владимировна, если меня отругают, это все только на ваших плечах.
5: Рейтинги все, о нет.
6: Ребят, пожалуйста, не переключайтесь, это просто вот временно, это рубрика такая. Песни для Марины Владимировны.
5: Да, зомби будем слушать скоро.

0: Артем, а ты когда-нибудь делал такой романтический поступок для своей второй половинки? Писал ли что-нибудь на белом покрывале января?
1: Да. Какой ответ?
0: Ну это подводка была, это был заход на то, что ты ее имя написал. Ну, понял. На белом покрывале, на снегу.
1: А, на снегу.
0: Типа, Ира, смотри, это
1: там
0: для
1: про,
0: тебя.
1: Там не про покрывало ничего. Я думал, на покрывале прям.
0: Нет, это имеется в виду снежный покров.

0: 27 минут
1: длительностью. Да, это только половина песни, наверное, сейчас проиграла.
0: Все, ребят, возвращайтесь, пожалуйста. Все, молодежь, давай.
1: Да, из прошлого.
0: Да.
1: Живите уже тем, что сейчас имеем, блин. Вообще уже. Заскуфились вы вообще, я в шоке. Давайте посчитаем количество пенсовских песен за последний час и количество восторженных отзывов на них.
0: Нет, пенсовских
1: это
0: песен
1: ужас.
0: Было ровно одна.
1: Какая одна? Вот три.
0: Вторая по счету, это вне конкурса.
1: А до этого была?
0: А какая была? Дим Билан?
1: Нет, до этого.
0: Да нет.
1: Какая-то была там еще, ты включал.
0: Там был диджей Смэш, Антон Токарев, был там Келвин Хэрис был,
1: ага.
0: Был Сергей, кто? Была Мэри Гу, так что не была боль.
1: Ну, две.
0: Две, да, согласен, это много, ребят.
1: Вообще,
0: все, нас, блин, за это по головке не погладят. Надеюсь, там кто-то кайфанул. Так, сейчас что делаем? А, наверное, тоже на песню какую-нибудь,
1: да,
0: уйдем.
1: Давай.
0: И надо передохнуть, и там дальше разберемся по ходу дела. Вот, Шаде. Да. Не было Шаде уже 4 минуты.
1: Давай
0: Шаде давно, да, не слушали мы этот замечательный трек.

0: 1 плюс 1. Калинин и Райтраун.
1: Решил тут переходить на детское питание, учитывая, что, судя по всему, можно бесплатно детским питанием питаться. У меня постоянно в домовом чате выкладывает кто-то, отдам там... Агушу еще что. Ну, короче, видимо, там на молочной кухне раздают детское питание, всякие эти баночки и прочее. А они это не едят или едят там другое. И отдают бесплатно просто там кому нужно в домовом чате. Я подумал, они же пишут «отдам». Ну, как то, кому надо. А они не пишут, отдам детям, а не просто кому надо. И вот я вот думаю, может как-нибудь в какой-то момент хакнуть систему, написать, ну, мне надо.
2: Так возьми, что.
1: И взять детское питание, просто есть эти баночки нормально, подскину хоть.
2: А там что, что там за корм?
1: Ну, баночки эти всякие детские,
2: типа
1: детское
2: там
1: питание.
2: Яблочное пюре?
1: Ну, и такое в том числе.
2: Прикольно,
1: да.
2: Притаскивай, похавай.
1: Ну, да, я просто...
2: Два это, здоровых мужика.
1: Согласиться, да, забрать, потому
2: получается,
1: что...
2: Получается, ты у детей отберешь.
1: Почему? Дети-то им дали на молочной кухне вот все это питание, а они едят другое какое-то, а это не выкидывают, а вот кому-то отдают, кому надо. Вот мне надо. Детское питание. Буду есть. Что? Вот это из кролика, вот это, знаешь, они едят в этих баночках. Так, еще что-то хотел важное сказать. Во-первых, приложение Radio Hub. Скачивайте жестко. Вот. Оно ловит везде. Кирилл в Европе был, он даже там...
2: Да, я там вообще не выключали мы новое радио, потому что как я поеду в отпуск и не буду там слушать песни Мота, Мари Краймбрери и «Танцует под Шаде», вот это все. Я поэтому подрубал. Очень ловит.
1: Да.
2: Там пол Европы слушает радио
1: Хаб
2: и все радиостанции европейской медиагруппы.
1: Там все знают нас, новое радио.
2: Да, говорят.
1: По поводу... Я вспомнил, что я хотел сказать. По поводу... Вот я тут говорил, соскуфились, там старые песни. Я в какой-то момент понял, что очень страшно превратиться вот в этого человека, в эту бабушку или вот в эту дедушку, который молодежи включает что-то свое и прям искренне не понимает, почему им не нравится. Потому что мы же сами в такой ситуации все в детстве находились. Бабушки, дедушки включали нам свои какие-то мультики, включали нам свои какие-то песни, нам это ничего не нравилось. И бабушка прям не понимала, почему не нравится. Такой же мультик крутой, вообще такой классный, такая же песня классная. Почему не нравится? Почему он смотрит этого дятла Вуди? Вот же тут, вот, пожалуйста, Вовка в 39-м царстве. А мы такие, нет, нам дятел Вуди. А она прям давила и давила до последнего, что нет, надо. И вот я боюсь превратиться в эту бабушку, которая будет вот так вот. Да нет, вот какой, что вы сейчас слушаете, какой это? Вот, смотрите, Wu-Tang Clan, вот эта тема вообще. Я вот в это боюсь прям превратиться.
2: Тебе
1: а
2: так,
1: сейчас же эра ностальгии.
2: Так говорили тебе? Мне что-то бабушка не запрещала никакие мультики смотреть.
1: Ну, нет,
2: лишь бы пятерки приносил.
1: Они не запрещали, они нет-нет, да подсовывали. Да что не запрещали? Ты сам советские фильмы с детства смотрел.
2: Да, и смотрел. А потому что показывали их по телеку, а больше негде было брать их, неоткуда было. Вот было время без планшетов. Что показывают, то и смотришь. И кукольные смотрел, и приходилось смотреть до конца, до титров.
1: Да, ну вот, видишь, я когда молодой был, там уже все-таки показывали какие-то другие мультики и фильмы, поэтому какой-то хотя бы выбор был, но в целом, конечно, нет, я прям боюсь вот.
2: Ну а тебе какой-нибудь советский мультик нравился?
1: Да,
2: ну только не вот эти монстрские, ужасные там этого режиссера, а какие-нибудь классические нравились?
1: У Гарри Бардина не монстровские, это вообще нормально.
2: Ну со своим Гарри Бардином, он, конечно, гений, а там типа, ну, там что там, Винни-Пух там.
1: Ну, погоди, нормально.
2: Нормально. Нормально.
1: Нет, там, ну, действительно, неплохо получилось. Я и смотрел много видео про «Ну, погоди», как это там создавалось. Работа проделана. Я тебе, знаешь, что скажу? Там более 100 композиций в «Ну, погоди», в некоторых там в одном выпуске там по 15, по 20, и... Люди пытаются до сих пор распознать, что за музыка там играла. Ну, есть такое, короче, понятие, как преобразование внешности. Понял? Я это на Игоря Гофмана
2: напишу.
1: Короче, нет. Lost Media. Есть такое понятие в интернете. Называется Lost Media. И там люди пытаются что-то найти, что они видели в детстве. Пишут там в гостелерадиоакадемии, во всякие архивы и так далее. И они уже с 2005 года пытаются разобрать, какие песни звучали в мультике «Ну, погоди». И одну песню они до сих пор не могут распознать. Знаешь, какая песня?
2: Какая?
1: Когда с первой серии, в самом начале, когда он урну пинает.
2: Ой, ну не настолько, я помню.
1: Ну, можешь набрать урна, ну погоди. Они писали во все гостелерадиокомпании. Они искали вообще везде, во всех странах. Они предполагали, что это из Румынии, но это оказалось не из Румынии. Короче, никто не знает до сих пор. Если вы вдруг думаете, что вы знаете, то вы не знаете, потому что там просто гигантская работа проведена. Там из многих стран люди там кооперировались и пытались найти хотя бы автора как этой песни. Никто не может найти. Да, по-моему, это. Да, вот это. Никто не знает, что это за трек. И они писали и создателям, ну погоди, там кто там был, там жив или...
2: А создатели говорят, а мы не знаем.
1: Никто не знает. Они в итоге нашли вот полный трек, это был только кусочек, нашли полный трек, каким образом, тоже с какой-то магнитной ленты, кто-то там на каком-то архиве оцифровал, выложил, и там, оказывается, вокал в припеве есть женский, но вот до конца никто не понимает, а вот вокал. Да.
2: Хорошая, но, конечно же, нам нравится вот это.
1: Да, это со спорта.
2: Это Артем идет на работу в 7.07.
1: Да.
2: Не спеша. Идет из такси, он идет, все.
1: Ну, короче, реально, вот...
2: Да все, мы поняли.
1: Котеночкин вроде бы составлял эту музыку. Ну, конечно, гениально он. Кто и ему там помогали люди, это просто...
2: Союз мультфильм. Так, все, валим на паузу. Она будет недолгой.
0: Реклама.
3: Меня зовут Полина. Я живу в соцветии. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцветии. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
0: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
4: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании АРС. ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Канал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это Диджи Смеш.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновый.
11: С вами Клава Кока.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Юрадио.ру. Один плюс один.
13: Калинин и Райтраун.
14: 1 сентября, 1 плюс 1, это Калинин и Райтраун, мы второй день в эфире, пока что вкатываемся. Я так понимаю, что мы еще ничего не будем делать, мы слушаем музыку.
15: Уже будем, да? Я же писал тему как раз сейчас, дописал ровно секунду назад. Тема дня у нас вот в соцсети «Новое радио», уважаемый коллега. Мы вчера выяснили, что у меня не получается это все читать, может быть, у вас
14: что-то во рту у тебя все время, да, когда ты читаешь тему. Да. Привчелы, ну блин, конечно, тяжело, знаете ли, оказалось совмещать ночные игры в Айзека и потом, чтобы вставать утром на эфир. В отпуске такой проблемы не было, а сейчас вот как-то появляется. Ну ничего, мы справимся, мы сильные. Он, Кирилл, привез сладости из Голландии, сейчас похаваем, и нормалек. А обсуждаем...
15: Какой отстой.
14: Сам отстой. А обсуждаем сегодня, ну конечно же, актуальную тему. Сегодня же такой же праздник. Сегодня день программиста 1С.
15: Поздравляем.
14: Да, да, действительно, это самый главный праздник. Сегодня 1С расшифровывается как 1 сентября, как
15: да!
14: известно. Поэтому тут все связано.
15: И первый Селиванов еще.
14: Петух Селиванов.
15: Нет, первый Селиванов 1, это первый, а С Селиванов. Там была еще другая программа 2К, но там... Нет такой.
14: Сегодня же первый день осени. Ну давайте тогда по такому случаю ваше худшее воспоминание из школы. Вот типа вот такие вот, когда вот говорят вам, а что в школе плохое-то было? И вы такие, ну вот это, погнали.
15: Ну да, худшее воспоминание из школы, вот самое отвратительное. Как вас макали башкой в сортир, как вас там застала училка с сигаретами и рассказала матери, и вас выгнали потом из дома, и приходится бомжевать уже 40-й год. Живете на Кутузовском.
16: Мы кидали петарды в очко в толчке в школьном, и нас запалили, отвели к директрисе. А директриса, у меня бабушка завуч, получается, она заместитель директора была. И мне было хотелось умереть, провалиться, аннигилируется в ту же секунду. И, короче, еще страшно. Она, директриса, зная, что я, типа, хороший мальчик, заставила меня, короче, говорить, у кого были петарды, да.
15: Реально, и ты сказал?
16: Да, и я нет, не сказал.
15: А честно?
16: Нет.
15: Ты сказал, слил сразу же.
16: Что? Нет, я друга слить.
15: Я с тобой на дело не пойду никогда.
16: Она у нас была очень жесткая. Мы все боялись, писались в штаны, даже ее подчиненные. Да. Как же было страшно. Мы еще маленькие, блин, стоишь там весь красный, писаешься.
15: Прям. И те пацаны в итоге до сих пор мотают в тюряге, а Кирилл...
16: Да, их посадили тогда за то. Да.
15: А Кирилл на свободе.
16: На ПЖ.
15: Потому что сотрудничает со следствием сразу же.
16: Ну, конечно, я хотел, чтобы мне с костей.
15: Ну, конечно, сразу же.
16: А у тебя что?
15: Да я сейчас пытался вспомнить, ну, как может, какие-то моменты, когда меня били.
16: Курил за школой?
15: Нет.
16: Как это, Саня ходил курить за школу, потом его позвали курить за район.
15: Да. Нет, я с этим только в классе в 11-м познакомился. То есть я учился-то так себе, мне было неинтересно учиться, но прогуливать-то я даже начал только в 11-м классе школу. То есть я до 10-го даже не прогуливал. Ну, мне просто было неинтересно, как объясняют. Вот все темы, которые объясняли в школе, сейчас я с огромным удовольствием смотрю, но только там от других каких-то лекторов. Какую-то историю я ненавидел в школе, историю. Я думал, что бред вообще, какая-то фигня. А сейчас с кайфом и вообще. И про царей, и про всех, и про все смотрю с удовольствием. Потому что в школе история была, это тупое заучивание дат. Ну и зачем мне даты, с какого по какое правило там?
16: Очень многое зависит от педагога, от преподавателя. Их было вот за всю историю, за всю учебу, вот 16 лет школы, институт, запомнилось человек 10, которые реально были крутые.
15: Там много, 10 это все.
16: 10 это все, да-да-да, все-все-все. Остальные просто как бы приходили, делали свое дело, уходили, два большие специалисты, но с точки педагогической, ну, просто нормальные люди. Вот.
15: И у нас хорошие были педагоги, и они действительно отдавали своему делу. Тут, наверное, вопрос в том, что какой бы хороший педагог ни был, ну вот для меня, по крайней мере, я хотел, ну, ты же в основном не хотел ходить в школу.
14: В основном, соответственно, на 100%.
15: Да, соответственно, заинтересовать тебя там чем-то, когда ты не хочешь, это не просто задача со звездочкой, это типа X30. Поэтому это было практически невозможно. Сейчас-то я почему этим интересуюсь? Потому что я могу в любое время, когда мне хочется это включить, изучить эту тему на свободном, там, в свободной какой-то атмосфере. А там тебя заставляли. А я же человек такой, меня когда заставляют, мне сразу не хочется. Поэтому, видимо, у меня и не пошло.
14: Короче, давайте, смешные истории сюда.
15: Да.
14: Быстро писать в соцсети, вы знаете.
15: Меня не макали в толчок.
14: Ну ладно уж прям. Да сейчас-то уже время прошло, ничего стыдного в этом нет.
15: Смотри, я был рэпером в школе.
14: Ну,
15: я был рэпером. Ну, это неприятное воспоминание в целом. Прикинь, рэпером был.

0: Чувак старше даже тебя.
1: Даже
0: хотя
1: меня?
0: Это сложно, но...
1: Ну, красится он, я думаю.
0: Думаешь, что? Красится,
1: ну,
0: да?
1: Думаю, что красится. Либо такая генетика крутая, что в 76 лет у Дэна такая шевелюра и вообще ни одной седины.
0: Ни одной седины. Я, кстати, тоже подумываю о том, чтобы, может быть, раз уж я теперь там иной раз без кепки прихожу, это что, новая подложка у нас?
1: Ну, просто такая живая.
0: За Боб Синклор.
1: Живая такая прикольная.
0: Тоже думаю о том, чтобы как-то, может, подкрашивать волосы. Не в плане того, что они седые, а в плане того, что просто на тон темнее, потому что... Ну, хочется что-то, они с такой, типа, русо-рыжие, и они на солнце совсем как-то с рыжеватым оттенком. Мне не очень нравится. Я хочу вот какие-то русые.
1: Блин, а у меня вот в этом году, прям я обратил внимание, седины в бороде стало больше. Реально,
0: да?
1: Седина в бороду. Капец, я старею жестко. Это хреново.
0: Да вообще нормально.
1: Нормально.
0: Блефаропластику сделал, там себе чуть-чуть подтяжечку в нити вставил, да и пошел дальше.
1: Че вставил?
0: Нити. Вот. В щеки.
1: А, в щеки.
0: В щеки вставляют нити.
1: Ладно.
0: И нормально.
1: Вставляли ли вы нити там что-нибудь в какие-нибудь щеки или что-нибудь еще происходило у вас в школьные
0: они
1: годы чудесные? Расскажите, пожалуйста. Я понимаю, что это было 44 года назад, но вы уж там...
0: Но тут как раз и тут уже написали, вот Ирина написала, приняли в пионеры. А через полгода при всем классе сняли с меня галстук. Сказали, что я недостойна быть пионеркой. Хулиганка я была. Может, еще партбилет отобрали? Это из какого года история вообще? Из доисторического? При всем классе, представляешь, сняли галстук. Вот это... Потом проходит буквально пару лет, и опозорить человека в школе, это было макнуть головой в толчок. А еще через 10 лет сфоткать, как он там на толчке сидит. Вот это позорище было. А тут вот какой, как опозорить было советского человека? При всех снять пионерский галстук.
1: Да, да, было такое.
0: Вообще. Просто история из какого-то мезозоя.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.

0: Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО». УБРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «АУТЭБАНК». 0+.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на «Авито Авто». Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к «Авито Авто».
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на «Авито.ру». «Авито» не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь из скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
15: Распакупер-купер. Это супер. Распакупер-купер.
16: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
17: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитной карты АО «Альфа-банк».
19: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
21: Да что заработали?
22: Что?
21: А что?
22: Перевозки – это задача со звездочкой.
23: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
24: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
23: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
25: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
26: В этом весь ты.
25: В этом весь ты. Т-банк.
27: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
28: Новое радио. 1+1.
29: Калинин и Райтраун.
30: Вчера, чтобы поднять себе настроение, опять зашел почитать комментарии к треку «Ерушин зомби» к рилсам. Каждый раз так смешно, потому что там используют такие же точно как комментарии, как и везде, типа «с работы пока не увольняйся» и в таком духе. Что-то меня это так веселит вообще, я не могу. Просто очень смешно. Там все с ума сошли. Бузова там уже снимала, там Собчак под этот, короче, ну, Стас Ярушин на хайпе сейчас, с лютом вообще. И самое интересное, то, что он же ультрасерьезно к этому треку относился. А мы вначале пропустили, потом начали жестко ржать, а потом начали ходить напевать. Вот как и работает вирусность, трендовость. Вначале было отрицание, потом принятие жесткое.
0: А какая там мелодия? Я что-то пока не...
30: I gotta be a zombie, zombie.
0: Ну ладно. Артем, продолжи педалировать эту тему. Мне, честно говоря, она как и тралала-тралала не зацепила ни хрена. Это старость тоже. Что-то мне мемасы уже не прикольно. Короче, смотрите, это прикол этой темы. Стас написал песню, все ее обсирают. Вот такой мем сейчас.
30: Нет, она всем нравится.
0: Ну да, типа с иронией, типа написал говно там и прочее.
30: Вообще никто так не говорил.
0: Да, я почитал ваше сообщение немножко. Тут есть некоторые истории интересные. Вот от Павла, это мы школу вспоминаем. В 8 классе меня выводила в наручниках милиция из школы. Угу. Все видели, было стыдно.
30: За что?
0: Не написал, Пашган, ну напиши. Смысле, же, ну, интересно, напиши. Там, что, мокруха или что-то там.
30: Может, отжал. Ты просто кидался котлетами.
0: У нас какая школа была, смотри, на физре, значит, все там скинули рюкзаки, все пошли играть в футбик, там, баскетбол и все такое. А старшаки пробрались, отцепили у одного чувака ключи от... Они у него были на цепочке, на ранце. Пошли и вынесли его квартиру.
30: Реально?
0: Вот такие у нас... Я в такой школе учился.
30: Офигеть вообще.
0: А еще у нас приходили, ну, типа, самые сильные пацаны в школе. В каждом классе был такой. Они ходили и давали всем люлей. Просто по коридору на переменах.
30: Там. Что за гетто? Ты поэтому учился там хорошо, потому что надеялся, что тебя это единственного из в люди выбьет?
0: Ну, меня не сильно прессовали, хотя тоже прессовали, конечно. И по роже я получал, что 500 раз рассказывал. Потому что боялись, что их исключат из школы, потому что у меня бабушка была завуч. Но это не мешало там где-нибудь получить...
30: Чуть-чуть щетерил. То есть так бы ты X10 получал еще.
0: Думаю, что да. Офигеть. Да, да. За трещину, поджопники, все вот это все было. Класс, обожаю школу, суперское время, особенно в 90-х.
30: Однако... Не, меня в школе, если били, то только вообще левые люди какие-то, которые, по-моему, к школе даже отношения
0: просто
30: не имели.
0: Просто шли уроды конченые, просто шли по коридору и просто били, кого хотели. Все.
30: Ну,
0: класс.
30: У нас так не было. Ну, были какие-то стрелки межклассные. Классовые, там могли кто-то между, ну, прям в классе там свои там со своими подраться и все. А так вот я сейчас просто вспоминаю, какие вот были случаи. Один раз меня побили, но это были вообще ребят, которые даже в школе не учились. Это были какие-то там, какая-то девчонка из школы, там каких-то своих друзей, там парней, потому что ей там показалось, что я как-то ее там обозвал, а они как по совпадению еще оказались, я был рэпером, а они были фанатами одного австрийского художника, то есть как-то так совпало. Ну, была такая субкультура, и им только за радость было прийти и побить меня.
0: Я потом пересекался с этими так называемыми одноклассниками, там, однокашниками, которые всех прессовали. Вот, все нормально. У них жирные жены, тупые рожи. Все, как бы, я спокоен. Одноклассник, пишет Вера, кинул половой тряпкой в подругу. А я решил отомстить, кинула в него в ответ, а попала в училку. Вот такая вот история. Вот.
30: Жестко.
0: А у нее слетели очки со лба.
30: Угу.
0: Это пока самые две интересные истории из комментариев. Давайте там поднажмите, чтобы хохма была, чтобы поржать, чтобы там вообще...
30: А подожди, еще раз расскажи эту историю.
0: Ну, оно кидалось тряпкой половой.
30: Да.
0: Половой, не вот это, не досочное, а половой.
30: Да.
0: Подругу кинули, а она за подругу заступилась, а попала... Хотела в пацана обратно кинуть, а попала в училку.
30: А.
0: Ну, или в учителя.
30: Это видеть надо было, это, наверное, смешно.
0: Да. А еще я однажды подговорил мальчика, не сам, а чтобы взрослые мы были в 8 классе, натереть мылом доску, типа смешно будет.
30: Да.
0: Мел не будет это.
30: Да.
0: А пришла училка, устроили такой скандал, такой кипиш. Я думал, это будет веселая шалость. Опять повели всех к директору, опять чуть ли всех не нагнули, там чуть ли не в кудетскую комнату милиции. Вот так вот.
30: Ну, это жестко.
0: А где вот
30: вообще? Вот этого ее пранканули.
0: Где юмор, где хохма, где все должны были ржать? Нет, просто.
30: Не, ну мы на досках тоже рисовали.
0: Там жестко,
30: мы на досках тоже рисовали, но не мылом, конечно, натирать. Но мы один раз нарисовали, как мужик там...
0: Что делает?
30: Ну, и там...

0: Один плюс один.
1: Наверное, мы звонки уже не успеем попринимать, да? У нас, кстати, сегодня будет первый гость в этом сезоне, Роман Каграманов. Ясно вам?
2: Да, он должен был что-то в прошлый раз прийти, там не срослось. У него прям очень плотный график.
1: Ну,
2: будем выяснять, что там у него за суперграфик, что нет времени на федеральный радиостанции к нам заскочить.
1: Ведутся, конечно, переговоры с Ярушиным по поводу того, чтобы он пришел в тысячный раз. Но, ребят, не переживайте, я сейчас сяду за комп, я опять поставлю зомби, потому что, ну как я могу?

0: могу оставить вас без этого. Вот. Пока свеженькая, надо на этой теме немножечко похайпить. Я думаю, тем более мы единственное радио в РФ, на которое осмелились.
1: Да нет, это просто всем похрену, кроме тебя.
0: Да вообще нет, что ты опять так взял?
1: Это сейчас как Стралалелла будет опять на 2 недели вот это все.
0: Как это всем похрену? Все, я тебе рассказал даже, все, по-моему, только тебе похрену.
1: Нет, это кажется.
0: Нет, это только тебе.
1: Ладно, хорошо.
0: Что, только тебе?
1: Короче, Стас Ярушин послушаем в следующем часе.
0: Да.
1: Блин, у нас 2 минуты, ни туда, ни сюда, ёпарасоте. А вот как надо было звонок принимать.
0: Да ладно.
1: Уже. А мы не успеем, и что делать?
0: Не успеем. Ну и ладно уже, уходи на рекламу.
1: Ну ладно. Вы не против, ребят? Чего вы молчите? Молчат. Ну ладно, молчание с нами, да. Согласен.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 1 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 14, ночью плюс 7. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
3: Реклама. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
5: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова 3 клёна. Да-да, всего 3,5%.
4: 3 клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
5: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три клёна», дом номер 1.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
7: Шоу, где характер решает все.
8: Вставай, вставай!
7: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
8: Да!
7: Болей за Красноярск. 6 сентября, 17.00. Для лиц старше 16 лет.
9: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые 3 дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. 2-, 3- и 4-комнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи, да радуйся. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
10: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Так.
1: А что, почему?
2: А вот так это как его?
1: Еще трек. А, понял, да, все, косяк, да. Потому что слишком быстро все закончилось.
2: Еще трек нужен. Ну, сейчас мы какой-нибудь поставим. Например, Сивиль из группы Артик и Асти. И, получается, ну, кто тут?
3: В Красноярске час дня.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.

0: двойки. 1 плюс 1 Кирилл Калинин, Райтран на базе. Новое радио, суперхиты и суперновинки на базе. Как настроение?
1: Хреновое.
0: А чё у тебя опять?
1: Да ничего, я тут...
0: Да он там ругается опять.
1: Да я не ругаюсь. Программы. Да, я ругаюсь.
0: Стареньким дядям тяжело разобраться с новым приложением.
1: Да-да.
0: Да. Короче, тут, ну ладно, рассказываю. Нам давно поставили новое приложение для ведения радио. И все молодые, Эви, Макс, я, все уже давным-давно разобрались. А Дик Диклер с Кириллом, они там спорят уже третью неделю, третий месяц. По
1: ну и пососитесь тогда все вместе, соберитесь втроем. Ты, Эви, кто там?
0: А что вы, Макс, там, что вы злые такие?
1: Вы, ну а что ты говоришь, типа, вы старые там, это самое.
0: Так я же шучу
1: по-доброму. Я 20 лет работаю, просто мне тяжело перестраиваться.
0: Я же шучу по-доброму.
1: Просто некоторые изменения к худшему. Такое ощущение, что, типа, вести программу в Windows Media Player мне было бы удобнее.
0: Давай это... поставим.
1: Вот, честно говоря, да, просто накидал песен, там, рекламы, все супер. А это просто программа почему-то за меня ведет шоу живое. Живое шоу вести сложно. Это внутрики, короче. Да. Вам не интересно? Забейте. Сегодня 1 сентября.
0: Злые.
1: Самое главное, что детки пошли в школу. Геморрой для детей, для родителей. Какой замечательный день.
0: Да.
1: Я как вижу, вон Бартесы с ребенком с первого класса сидят с уроками, там вообще вот башка просто пухнет у людей. Какой уровень, насколько вырос уровень сложности в этих школах,
0: страшно даже представить. Надо.
1: Бабла, это все одеть.
0: Представляешь?
1: И тетрадки. Я еще помню, у мамы клянчил там, а можно тетрадка с Майклом Джорданом? Они всегда дороже, чем эти обычные.
0: А
1: обычные.
0: И сейчас они хотят с Майклом Джорданом.
1: И сейчас, как бы, молодцы,
0: конечно.
1: Хорошие
0: поколения. С Майком Тайсоном,
1: и
0: с,
1: вот
0: с Фрэнком Лэмпортом.
1: С Mortal Kombat у меня были,
0: ну, конечно,
1: тетрадки. И так жалко их было тратить. Потому что в следующий раз, когда купят такую же, непонятно. И
0: Блин, у тебя Свинкс вот не было. Ты был уже слишком взрослый для Винкс.
1: Свинкс.
0: Да, для Винкс, то есть. Ну, для тебя вот такие слова, как Винкс, только вместе мы сильны, чудесам творить вольны. Для тебя...
1: Нет.
0: Я только... всегда устремлены к победе.
1: Я
0: Винкс.
1: Только Сейлор Мун помню.
0: Ну, Сейлор Мун.
1: Это примерно 99-й год.
0: Да, Сейлор Мун был.
1: И Спиди-гонщик.
0: Пишет, молодец, Киришман всех на место поставил. Да он наорал просто на всех, и все.
1: Да никого я не поставил на место, вот именно.
0: Он просто на всех наорал. В этом проблема.
1: Потому
0: он злой.
1: Что стоите тут все, сидите,
0: да.
1: Бесите вообще. Дышите.
0: Второй день после вот отпуска пришел, уже на всех
1: я
0: наорали.
1: Такой счастливый вчера вообще, какой подъем, хорошее
0: а
1: настроение.
0: А что изменилось сегодня?
1: Потому все бесите,
0: вот.
1: Вы все бесите. Нет, вот как-то, что-то я где-то читал, что надо фокусироваться на хорошем. Вот какое-то плохое настроение, всегда вот нужно хорошее вспоминать и думать о хорошем. А если его нет?
0: Ну, надо просто зачилиться, помедитировать.
1: Надо, смотри, думать о том, что, во-первых, там какое-никакое здоровье, там, что есть, какие-то материальные блага базовые, есть кусок хлеба, солнышко светит, программа бесит на работе, соведущий опаздывает, козел.
0: А смотри, вот...
1: Песни достали.
0: Смотри, я с возрастом одна из... наверное, важных вещей, которые я понял для себя, по крайней мере, это то, что надо работать с тем, что есть, с тем, что дают. Вот я часто играю в онлайн-игры, там всю жизнь в Доту проиграл, в Mobile Legend и так далее, и у меня постоянно попадаются люди, которые говорят, я проигрываю, потому что команда тупая, я проигрываю, потому что команда тупая. Это, с одной стороны, так и есть, но твой профессионализм заключается в том, чтобы научиться играть с этими людьми, чтобы выигрывать. Понял?
1: Ну, да, понял.
0: Работать с тем, что дают. И ты должен стать профессионалом в той ситуации, которую тебе предоставили. Если ты не можешь как-то где-то там что-то, кардинально что-то поменять, стань профессионалом здесь и сейчас.
1: Ну,
0: в этих условиях.
1: Разница? Если я проигрываю, то не команда тупая, а я тупой обычно. Это тоже неправильно. Нельзя на себя нагонять.
0: Ну, кто-то должен быть тупым обязательно.
1: Ну,
0: давай
1: это,
0: выберем.
1: Это я. Я и Миша Данилов.
0: Так, я вас не оставлю без этой песни сегодня. И сам не хочу без нее оставаться.
2: Опять!
0: Эта программа уже лучшая, потому что она запускает песню «Ерушин зомби».
1: Да, ты лучший вообще.
0: Вообще.
1: Приходи, ждем тебя.
0: Просто.

0: Там смешное, что Бузова выложила видео, где написала, типа, Ярушин, даже я бы не смогла такую плохую песню сделать, а он сзади танцевал в этот момент зомби вот так вот.
1: У Бузовой, по-моему, СММщик какой-то новый. И она все время теперь на приколе, и это очень радует. Мне нравится, когда люди выходят из зоны серьезности вот этой. Это, получается, Стас подогревает всю эту шумиху и юмористическую.
0: Вот, и ты вот не понимаешь в этот момент, вот у Бузовой СММщик новый, но, ну, скорее всего, но стала она на приколе. То есть до этого она была не на приколе, потому что у нее не было СММщик. Так может, ты на приколе, потому что ты на приколе или не на приколе, а не от того, какой у тебя СММщик. Понял?
1: Да, у меня качан сейчас лопнет.
0: Ну, смотри,
1: сложная формулировка.
0: Вот ты говоришь, Бузова стала на приколе, потому что у нее СММщик
1: больше юмористического
0: новый.
1: Контента, да, да. Такого ироничного. И над собой смеяться стало больше.
0: А что раньше мешало? Ну, то есть, получается,
1: серьезно?
0: Не она на приколе, а все зависит, на приколе ты или нет, от твоего СММщика.
1: Подозреваю, что Оля не самый-самый ироничный человек в мире.
0: Наверное.
1: Ну, тут же как на опережение работать. Тупанул, сразу признался. Блин, капец, я тупанул. И все, и люди обезоружены. А когда ты тупанул и сидишь дальше, типа, тогда люди... Ха-ха,
0: привет. Надо всегда сам первое о своих недостатках сказал, и человеку
1: нечего. И все, и люди
0: сидят,
1: а как, а мы же тебя хотели обосрать за это. Я все, и все, и отобрал.
0: А там еще у Стаса такая песня, она же реально, там такой текст вообще.
1: А там что, типа в стиле Кренберис, да?
0: Пролистывал, нет. Зомби, типа, в соцсети.
1: А.
0: Пролистываю ленту в полночь. Еще одна идеальная жизнь, которой можно поставить лайк. Фильтрую себя, пока не добьюсь нужного результата. Потому что реальность просто не кусается. Благословенная и лучшая жизнь, пока моя душа умирает внутри. Они говорят, просто будь собой, но они все одинаковые. Играют в эту социальную игру, пока мы все не забудем свои имена.
1: Ну.
0: В их головах зомби, что сейчас в тренде. И там еще вот это, особенно вот это, у меня любимый момент. Welcome to Apocalypse, darling, it comes to free Wi-Fi. Добро пожаловать в апокалипсис, дорогая, который придет с бесплатным Wi-Fi.
1: Я усиленно пытаюсь на эту волну иронии относительно трека «Зомби» влететь, но не понимаю. Нормальный текст.
0: Ты даже, ну так в этом...
1: Ну нормальный текст, чё?
0: Ты хотя бы помнишь, в каком гриме он в рилсах был?
1: Ну да, серым лицом.
0: Да, мне серое лицо.
1: Я его в зеркале каждое утро вижу в 6.
0: Вот, там же.
1: Так.
0: Ага. Он же прям зомби переоделся.
1: Зомби, да, так. Ага. Под дождем сидит в костюме.
0: Да.
1: В полоску продольную.
0: У него еще лицо зомбивское.
1: Зомбивское лицо. Ты прямым текстом можешь сказать, в чем прикол?
0: Ты не понимаешь? А тут еще смешно совпало с тем, что он в Last of Us снимался. Там же тоже про зомби как будто бы.
1: Ну, я пытался.
0: Пишет Артем, напиши трек лучше. Да я не смогу вообще. Как я лучше напишу?
1: Трек любой дурак может написать, а ты вот обосри чужой. Вот
0: похоже,
1: это действительно задачка.
0: Похоже немного на Tokyo Hotel пишет. Так,
1: да, я тоже подумал.
0: Да, реально?
1: Да.
0: Ладно, отдохнем.
1: И произношение у него неплохое, такое, как не как носителя языка, а как вот человек,
0: у
1: который просто
0: неплохо
1: знает.
0: У него там еще про Барселону трек есть. Да, но это мы поставим, когда он придет. Там про Барселону ты че вообще? Ну там такой добрый летний трек про Барселону. Этот все-таки такой, на подумать. Добро пожаловать в апокалипсис, дорогая, который придет с бесплатным Wi-Fi.

0: все там в интернете сейчас обсуждают, с кем Мона там на фотографиях, с кем Мона, Мона с кем.
1: Что, там с Человеком-пауком она, да, что-то на фотке. Новый мужчина у Моны,
0: не,
1: да?
0: Не знаю, но там еще ее кто-то спросил, а там, как обычно, желтуху развели, что она, ее спросили, а вы встречаетесь с ним? И она говорит, да, я встречаюсь, это Человек-паук Питер Паркер, я с ним встречаюсь, и там все такие, она встречается.
1: Как же мы любим вот обсудить, кто с кем встречается. Мне вчера нужно было для Муз-ТВ подобрать новости какие-то там, ну, для хит-парада, такие легкие, веселые, и я зашел на сайты вот с желтушными новостями, вот эти типа... Ну, очень хороший, ну, как бы отличный.ру, ну, так, понимаешь, очень хороший.ру, и другие там, голос там, все такое. Капец, я как, мне хотелось потом в душ сходить от этого всего.
0: Ну, они, а прикинь, а кто-то это читает.
2: Там актер днями. Там как-то Иванова обнаружили, там что-то, там да, прыщ на затылке, там все вот это. И, господи, что, реально это прям так интересно?
0: Они обсуждают.
1: Молодая, это красивая девушка начала с кем-то встречаться. Что там, что она встречается? Там, ну, что, вот. Господи, все и вы встречаетесь. И она встречается, ну и что такого-то? Ну вот. Что, в чем прикол, я не понимаю.
0: Нет, ты не, тут она же встречается с Человеком-пауком.
1: А, вот это не вызывает интерес. Он там выстреливает.
0: Ну, конечно. Тут написали на песню Куба ОМС похожа. Я думал, только я знаю песню Куба ОМС. Это песня, которую я когда-то там году, наверное, не знаю, в 2011 в каком-то видосе увидел, в не самом популярном, и я думал, только я знаю песню Куба ОМС.
1: Вот
0: ты знаешь Куба ОМС?
1: Ну, ты сказал, только ты и тот человек.
0: Да, а ты не знаешь? Там что-то I wanna be your man, you love and your friend. Не знаешь?
1: Нет, я знаю только Татьяна Буланова. Пум-пам-пам.
0: Ну вот, я лишний раз убедился, что только я знал эту песню, и еще оказывается один человек из чата. Нет, не знаешь?
1: Ну, не знаю.
0: Я ж говорю, никто не знает эту песню, так что... Но это не Ерушин зомби, ее все знают.

0: После рекламы звонки попринимаем. Мы сегодня мы что-то не принимали в итоге звонки.
1: Быстро одну историю перед рекламой.
0: Давай.
1: Алексей написал.
0: Давай.
1: В школе перед каждым Новым годом проходила школьная дискотека. И на протяжении 4 лет кто-то в туалете срал в плафон. В итоге как-то
0: И закручивал его назад?
1: Может быть. В итоге Дирик спалил этого человека, привел в актовый зал и объявил, что дискотека из-за этого человека отменяется. Естественно, кличку этот человек получил «Плафон». Заставили отмыть все плафоны в туалете.
0: Офигеть. То есть даже не отчислили, просто заставили помыть.
1: Просто,
0: если бы я знал, что такое наказание будет, я бы тоже...
1: Кто-то на протяжении 4 лет...
0: Офигеть.
1: Плафонный
0: и там должен был быть мистер Маки,
1: злодей,
0: который так ходил, как в Южном парке, и говорил, я выясню, кто насрал в писсуар, даже если мне придется погибнуть при этом. Должен быть такой был человек. И выяснилось, что это в итоге в плафон все это время ходил кто-то из учителей.
1: Да, или директор школы, и все знал, что на него не подумают.
0: Да, он такой пришел и говорит... Дискотека отменяется из-за этого человека. Все такие, из-за какого? Из-за меня.
1: Человек перед вами.

0: реклама. Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
1: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
0: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
2: Мой сын никуда не поедет от меня.
0: На телеканале Ю.
3: Для зрителей старше 16 лет.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ибадюнина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: стало, он в лифт зашел, он на все кнопки нажал там, или там это, он проходил там мимо офиса, он все, короче, в штаны руки засунул и вот так по носу провел.
1: Прикольно.
0: Он там троллит ее. Кстати говоря, это вот у нас псай куда-то пропал из поля зрения, а там он до сих пор собирает огромные площадки, стадионы. Он типа там вообще супер-мега-звезда, там тир-1 уровня, ну вот как у нас Баста. Псай. А тут уже псая не слышно сколько лет, 10, наверное, или больше.
2: Ну, наверное, в конуре у себя сейчас.
0: Понял. 8495-232-1632, звоните.
2: Скажи мне, вот только честно, да. Прям вот без того, что вот мы там коллеги или не коллеги, да. Как тебе кроссовки? Я купил кроссовки в Голландии.
0: Это фантази... Не, это
2: Джо... Джорданы. Эти не Джорданы, а как называется? Леброн.
0: Да, Леброны, ну нормально.
2: Оригинал.
0: Крутые.
2: Но фишка в том, что они разного цвета.
0: Я решил, прикольно.
2: Это кринж или...
0: Да нет, конечно.
2: Да? О, все, Артем одобрил. Народ, смотрите, какие кроссовки купил.
0: Ну, только они баскетбольные.
2: Они баскетбольные, я потом это понял, но написано в интернете, что можно и ходить по улицам.
0: И сколько стоят?
2: Короче, смотрите, сейчас, во-первых, похвастайся быстро перед людьми. Ой, подошва.
0: Ага.
2: Зырьте. Один фиолетовый, а другой, а шнурки, смотрите какие. А второй золотой. Короче, пришли в аутлет Nike в Утрехте. И я сразу захотел там остаться жить навсегда, навечно. Короче, 50-70 евро. Это 5-7 тысяч рублей. Я вот эти взял за 53 евро.
0: Реально?
2: Оригинальные Леброны.
0: А сколько они стоят здесь?
2: Так двадцатку, естественно. 19 тысяч я вот там вбивал.
0: А, ты смотрел, да?
2: Ну, смотрел, да. Ну, естественно, это все дорого. У нас, блин, капец, зайдешь, я говорю, в ТЦ, в какой-нибудь этот магазин кроссовок. Nike, белые Air Force стоят 25 тысяч. Думаю, ну вы не офигели. Ну, реально, 30%.
0: Раньше нормальные аутлеты были тоже. Надо, ну, если знать места...
2: Орджоникидзе вот это вот
0: был. Да, были. Еще где-то на Савеловском был нормальный аутлет, а там нет-нет, можно было себе нормальные какие-то перехватить. А сейчас, конечно, да, только заказывать.
2: А вот объясни, аутлет это что там, типа, неактуальные модели,
0: всякие, модели, да.
2: Там все, то, что там, да. Размеры, наверное. Сейчас я фотку сделаю вам, но, ребят, надо дать похвастаться. О, с ногами. Сейчас в чат выложу. Так все, извини, пожалуйста.
0: Раньше там, да, было здорово. А сейчас, если заказывать... Ну, нет, я сейчас смотрю на каких-то сайтах, типа, если из Китая, тоже приемлемые цены получаются.
2: Из Китая норм, да.
0: Ну,
2: десятка.
0: Не невероятные там, не 20-30
2: типа,
0: тысяч.
2: От 7 там до бесконечности. Да. Ну, за 7 тысяч-то можно уж купить. Один раз.
0: Да.
2: Какие-нибудь одедасы.
0: Смотри, один раз.
2: Нет, я просто наравне с другими людьми там, типа.
0: Наравне, да. Я вообще не могу поверить, как раньше я покупал там, типа, одну пару кроссовок и ходил там только в ней, там, знаешь, года 3. А сейчас у тебя чуть-чуть кроссовки помялись, там маленькая трещина на носке, ты такой, все.
2: А слушай, вот расскажи мне, вот как выбросить такие кроссовки? Я не могу.
0: Так я их, я вообще-то чиню все.
2: Я носил их в починку, покраску даже Air Force свои красные, честно говоря, сделали говенно, и вот я понимаю, что некро уже не воскресить, они не будут такими суперскими, идеальными.
0: Но... Они на какое-то время будут, но они потом, они очень быстро сдохнут. Но я как делаю? У меня много белой обуви, у меня, во-первых, есть краска специальная, типа, она такая для кастом-начинения, чинильная. Я обязательно там раз в какое-то время подошву подкрашиваю в белый цвет. Если где-то что-то... Кожу тоже подкрашиваю, нормально выглядит.
2: Нормально прям?
0: Да.
2: У меня просто видно было, как покрасили.
0: Нет,
2: их.
0: И трещины я еще жидкой кожей белой тоже.
2: Трещины, да, заделываешь жидкой кожей?
0: Да, трещины жидкой кожей заделываю. Ну и, да, кстати, нормально.
2: Я не могу мне жидкой кожу дать ненадолго. Мне там надо тоже заделать трещину.
0: Ну вот, у меня здесь потрескалось, я жидкой кожей помазал, и все, трещины остановились.
2: Кстати, да, выглядит неплохо. Ну ты вообще, тебе впору уже даже мастерскую обувную.
0: Так я потому что я одно время, когда эти начали на каждом углу появляться эти обувные химчистки, я подумал, нифига себе, они там просили по 7, по 6 тысяч за то, чтобы починить. И ладно бы они это делали быстро, я как-то отдал им кроссы, и мне вернули их только через 2 недели. А у меня это типа основная пара была, я 2 недели ходил в чем попало. И я загорелся мыслью сам чинить. Я как, вот у меня белые кроссы, я беру, если их стираю, в кипятке с кислородным отбеливателем шнурки замачиваю, потом подкрашиваю в белый цвет кроссы, где-то там, где надо, что-то черным маркером могу, там где, ну, короче, я там прям
2: вот
0: работу провожу.
2: Вот этот синий я стал покупать, Benz Free, как он называется, там что-то.
0: Да, да, и много.
2: Я замочил белые кроссовки, эти адики, в ведре, в теплой воде, вообще пипец как отстиралось.
0: Да, но кроссовки лучше так не замачивать,
2: ну,
0: потому что,
2: вот эти вот,
0: да,
2: ну,
0: почему-то после таких отбеливателей на белых кроссах белые эти, как его, швы, они почему-то желтеют. Но я, кстати, вот швы тоже все подкрашиваю всегда.
2: Но вот рано или поздно встает момент, когда надо выкинуть кроссовки, которые ты когда-то купил за десятку или за пятнашку. Ну, как это сделать? Просто вот так в мусорку?
0: Ну, а что делать? Что, над ними шахнуть?
2: Тяжело, тяжело, это больно.
0: Да ну нет вообще.
2: Я поставлю, все равно не буду выкидывать, может, дворник потом в Найках.
0: Ну, поставить рядом с мусоркой. Блин, и что, мы в итоге 6 минут проболтали. Давайте песню и потом тогда звонки. Ну, я имел в виду не прям сейчас песню, сейчас я найду какую. Вот, М. Хаслер есть. Давно не слышно было. Наш братишка М. Хаслер. А, это Леша Свик, а не Лето и Мэри Го. Ну, я... Ладно, М. Хаслер потом.

0: Слышали, кстати, у Стаса Ярушина вышла песня «Зомби». Вообще такая прикольная.
1: Да? Нет, там ты знаешь, зомби, ребят, вы обречены на ближайшие 2 недели. Но это потом пройдет, не переживайте. Да.
2: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок. Фрэш-ток. Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
3: Не пропусти «Фрэш-ток».
2: «Фрэш-ток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
10: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
11: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
12: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс. Включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
13: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
14: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
15: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
16: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
15: Новый сезон мелодрам.
17: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но
18: ты уверена, что ты вообще его получишь?
15: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
19: Ты выйдешь за меня замуж?
15: Скажи счастью «да».
17: Да.
15: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
7: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
12: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты» – кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум» – август-сентябрь 2026-го. С 3 августа 2026-го по 6 сентября 2026-го. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
22: Новое радио.
23: Утреннее шоу «1 плюс 1». Калинин и Райтраун.
0: на новом радио.
5: Так, сейчас попался рилс, из-за которого все могут поругаться. Там, значит, подходили к мужикам и говорили: мама, дочка, жена, и надо на первое, второе, третье место поставить. И двое там, ну, двое поставили жену на первое место, конечно, в комментах там пишут, да, хотя бы двое мужчин в этом видео есть. Ну, короче, там они это. Ну, и вот, надо поставить мама, дочка, жена на первое, второе, третье.
19: Ну, мне кажется, поставить. Для отца самый дорогой в мире человек – это ребенок, нет?
5: Наверное.
19: Наверное, правильно. Вот у нас был на стадионе кискам есть вот это, короче, да. Когда на тебя наводят, и нужно поцеловать в щечку там спутницу угу. Или спутник.
5: Или если с другом пришел.
19: Да, или там с бухгалтером со своим заработать. И вот там был смешной случай, интересный. Мужчина сидел по центру, слева жена, справа дочка. И он сразу же увидел себя на экранах и сразу же...
5: И убежал.
19: И говорит, это не мои,
5: это другая семья, да, жена его дома.
19: Он поцеловал дочку первую. То есть рефлекторно, а потом только жену.
5: Ну, наверное, дома ему за это... Ну вот женщины там в комментариях посчитали, что типа жена должна быть на первом месте. И вот я сейчас задумался, мама, дочка, жена. Ну, очевидно, мама на третьем, очевидно. Вот и только за первое, второе непонятно, жена ну, либо дочка.
19: Пусть жена с дочкой выйдут на ножах, там, я не
5: ну,
19: знаю,
5: вот,
19: там,
5: только рукопашные как-то так. Ну, то есть, вот это единственное, что вопрос вызвало. То есть, мать как-то сразу на последнее место почему-то на третье поставилась, и как-то и без вопросов. А вот первое, второе, там еще кто-то написал, если мой сын когда-нибудь поставит мать на первое место, я посчитаю это своим родительским провалом. И 15 тысяч лайков на этом комментарии.
19: Не, ну, наверное, правильно. Вот пока жены нет, для мужчины мама самое главное. Потом жена, ну, пока... жена на первое, потом ребенок.
5: У меня пока жены не было, для меня самое главное было Dota 2, вот я так поставлю.
19: Ну, ты это отдельный
5: смотри,
19: случай,
5: Dota,
19: его нужно
5: это
19: изучать.
5: Тоже она, Dota, женщина.
19: Да. Dota.
5: Dota 2.
19: Dota и ты, на.
5: Да, да. 8495-232-1632. Звони.

0: Было даже несколько.
1: Ну, давай самое главное.
0: Ой, я тут 150 раз, короче, вам звонил. Ага. Ну, не знаю, какое. Со стыдного или
1: да, господи, ты же сказал несколько. Выбери просто самое плохое.
2: Самую жесткую.
1: Да.
0: Самое плохое? Ну, короче, закончилась школа, я в туалет не успел, короче. Я обоссался по пути домой.
1: Ну, нормально. Я и так сейчас сейчас так делаю.
2: Нет, да и... После 30 это все чаще будет случаться,
1: конечно,
2: старичок.
1: Конечно, поэтому это, я тебе скажу, это нормальная ситуация абсолютно. Это не стыдно, это же...
2: Ну, кто из нас не описывался? Ну, правда, поднимите руку.
0: Я так соскучился по вам целый месяц. Пожалуйста.
2: А мы по тебе.
1: Ну, видишь, вот как я совпало. И в первый же день позвонил на всю страну, рассказал, как ты обоссался.
2: Он в армии служит, ты слышишь, что он говорит?
1: А, ты служишь сейчас в армии?
2: Да, ты срочную службу проходишь.
0: Да, я в армии служу.
1: Так это недавно ты совсем обоссался-то, получается. Школу-то недавно ты закончил.
0: Нет, мне 20 лет уже.
1: Ему еще... Ну, 20 лет. Ты 4 года назад школу закончил.
2: Ему еще служить там с пацанами. Не надо это самое педалировать там.
1: Все, ладно.
2: Сколько?
0: 47 дней.
2: 47 дней до приказа.
1: А что, а Фахрутдинов так и служит, или он уже нет? Или он уже... А он не знает, я же забыл, ты... Когда сериал «Солдаты» шел, тебе было 0 лет еще. Ладно, все, пока.
2: Давай.
1: Давай. Я на самом деле сам сериал «Солдаты» не смотрел. Ты смотрел?
2: Нет.
1: Я тоже.
2: Мне не заходил.
1: Мне просто иногда сейчас до сих пор шорты попадаются, что Фахрутдинов, оказывается, служил, а потом пошел служить за брата, потому что они там что-то похожи или что-то, и он два раза подряд служил. Алло, привет. Алло.
3: Алло.
1: О, привет, как тебя зовут?
3: Игорь.
1: Игорь. Раз, как вот мы постоянно вспоминаем тебя в эфире?
3: Серьезно?
1: Да.
2: Добрым словом.
3: Вот определите номер, что ли, стоит?
1: Да нет, мы просто все такие Игорь. Ладно, рассказывай, пожалуйста, самое отвратительное воспоминание из школы у тебя какое?
3: Самое отвратительное, это было начальные классы.
1: Да.
3: Вот. И 1 сентября наступило... Нас вызывают к директору, несколько человек.
1: Ага.
3: Мы как бы не понимаем, в чем происходит вообще, в чем дело. Вот. И нас учитель спрашивает, кто из вас нагадил в углу, там, ну, в определенном углу где-то в школе. Слушай, я вообще как бы без понятия.
1: У всех связь с этой историей, так или иначе.
2: И что? Вот,
3: я не знаю, было жутко стыдно, я этого точно не делал, даже не знаю кто, но почему-то я попал в этот круг.
1: Брат, я тебе так скажу, в школе было жутко стыдно даже в туалете, куда нужно нагадить.
2: У тебя такое лицо, знаешь, что как будто тебя хочется за это вызвать к директору, да?
1: Да.
2: Типа ты подозрительный в этом плане. Вот он мог.
3: Да, под подозрением.
2: Ну и что в итоге, кто это был? Это был Санек?
3: Я даже так и не узнал, кто это был. Вот. Но это было очень стыдно.
2: Ну ладно.
1: Тайно. Говорят, видишь. Что у вас с туалетами в школе было? Да даже в туалет в школе было бы стыдно ходить, потому что кто-нибудь как-нибудь заметит или что-то, поэтому...
2: Жил через дорогу от школы, ходили домой.
1: Ага, абсолютно. Я уже тоже рассказывал, что я в школе за 11 лет ни разу. У нас тренировки были, и если надо было в бассейн, там, ну не в бассейн прям сам, а в туалете в бассейне.
2: Ну а как там? Там заходишь...
1: Мне недавно видео попалось, где какой-то парень вот так вот в школе, в туалете, что-то там это... обделал все, и сразу все его на телефон начали снимать.
2: Да,
1: я представляю, это травма какая на всю жизнь просто, прикинь.
2: Ну вот у нас было никаких перегородок, ничего, просто вот кафельный толчок и вот эти, как это называется, чаша там этого.
1: Чаша Генуя.
2: Шварцмана Хайнликена.
1: Да.
2: Ну как там что-то делать? Сидишь в позе орла, заходит там, а там учителя тоже ходили.
1: Кто-то перед тобой стоит, курит.
2: Да, МХКшник зашел.
1: Офигеть.
2: Не-не.
1: Или заходишь, а там сидит этот учитель.
2: Или заходишь, а МХКшник сидит уже там.
1: Да.
2: И говоришь, здравствуйте, Сергей
1: что
2: Николаевич.
1: МХКшник?
2: Ну, мировая художественная культура. Не знаю, почему-то у нас такой был урок.
1: Не, у нас такого не было.
2: Не было?
1: Так, еще нужен.
2: Физрук
1: кто-то.
2: Был?
1: Физрук был.
2: А безрук был?
1: Нет. Ну, физрук нормальный тип, кстати.
2: У нас вообще был лучший, да.
1: Так что... В основном всегда физрук как-то нормальный. И я вот думаю, он реально нормальный или просто на контрасте перед остальными учителями и всеми этими заучами казался как будто бы своим челом.
2: А
1: по факту он вообще никакой не свой был.
2: У нас был любимчик всей школы, физрук классный мужик. Вот. И один раз, а мы его называли Сергеич, потому что он Сергей Владимирович был. И один раз он нам дал мячик и говорит, идите в футбол играть, я буду судить вас. И мы все идем, а я думал, что он у себя где-то в каморке сидит, а он, оказывается, с нами шел. А я в этот момент говорю, а че, а где Сергей? Вот так вот, в восьмом классе. А он говорит, я здесь. Вот я, слышишь, на всю жизнь запомнил, как я типа по-небратски думал за глаза сказать, а он рядом, вот до сих пор в холодном поту просыпаюсь.
1: Человека по отчеству назвал, какой ужас.
2: Сергеич, да, вот так. Ну, это типа кличка.
1: Мы...
2: И вот, и я узнал, что он 3 недели назад умер.
1: Мне кажется, да?

0: Классный был мужик, да.
1: Мне кажется, так или иначе, все учителя когда-нибудь спалили свои клички, но не у всех, конечно, учителей были хорошие клички, так скажем. Но я думаю, они знали.
0: Это в основном была историчка, географичка.
1: Нет.
0: Нет? А как?
1: Ну, всякие сиськобогатыри и прочее.
0: Ну и такие, да.
1: Алло, привет.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Привет, как тебя зовут? Откуда ты?
2: Юля из Смоленска.
1: Хорошо. Юля из Смоленска, рассказывай, пожалуйста. Давай, самая жесткая история.
2: Жесткая история была в третьем классе. Я сидела с одноклассником, пришла медсестра и начала проверять
0: манту.
2: Наши головы.
0: А, головы. На этих.
1: И оказалось, что у тебя вши, да?
0: На вшей и гнит.
2: Да, от соседа пришли, и она, представляете, стала демонстративно говорить, подойдите, посмотрите. У меня травма была, я жаль, я маме не сказала.
1: Офигеть.
2: Мама работала в Горано, она бы ее разнесла просто.
0: Деликатные врачи вот это наши из 90-х. Подойдите, посмотрите. Съемочная группа, заходите. BBC, CNN, Первый канал. Все заходят, там Познер, все там. Екатерина Андреева обозревает, там на весь мир раструбили. Было такое, да.
1: У меня та же история была, когда у меня шестотка была, и весь класс тоже заизолировали, там на физру не пускали и так далее. Ну, мне пофиг было, я такой, типа, ну вообще.
0: Ну ладно.
1: Но вши, вот эти вот гниды, это, конечно...
0: Как это называется? Педикулез?
1: Да я не знаю.
0: Педикулез?
2: Обидно. Да, но это обидно, что это от одноклассника припрыгали, а волосы-то длинные.
0: Но это не самое худшее, что можно было подхватить от одноклассника. Ну ладно, ты пережила эту трагедию в своей жизни? Переработала?
2: Да,
1: хотя побрили на лысо.
0: Перед всем классом побрили на лысо.
1: И выгнали пинками.
2: Нет, был чудесный дихлофос.
0: Ой, ох уж это медицина 90-х.
1: Кровопусканием лечили в шее.
0: Лоботомию делали на всякий случай, прямо на уроке.
1: И урановые таблетки.
2: Я всегда говорю, мама, как мы выжили?
0: Как мы выжили? А детям нынешним еще что-то не нравится.
1: И что, в итоге, сейчас-то у тебя есть друзья или нет?
0: Сейчас-то у тебя есть вши, я думал.
1: Сейчас уже нормально все?
2: Нет, слава богу.
0: Да нет, слава богу, друзей-то у меня.
1: Ну ладно, тогда давай пока. Блин, офигеть, вши, ну это позорище, конечно.
0: Ну неужели нельзя ребенка отвезти там куда-то, не знаю, в кабинет медсестре, там аккуратно. Почему надо при всех вот это делать-то?
1: Не, вот ты знаешь, вот это вот пши в школе, это самое, типа, самое жесткое, что можно было найти.
0: Вот
1: типа,
0: у тебя всю жизнь потом балахастым будут
1: называть. Да, если бы тебе сказали гепатит, тогда это все равно никто еще ничего не понимает. И как бы и ладно, или еще там, и никто бы ничего не понял. А вши это нет, это ты че, это по стеночке все обходили бы. Ладно, до свидания.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра в среду 2 сентября небольшой дождь, днем плюс 15. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
4: Спонсор выпуска ООО СЗ ДСК 2010.
5: Меня зовут Полина. Я живу в соцвете. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцвете. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
4: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
6: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании АРС. ООО специализированный застройщик ДСК 2010. Проектная декларация на наш.ком.рф.
4: Реклама. Давно не ел сочное мясо? Пора зайти и попробовать обновленное меню в Good Food Pub'ах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Тартар из оленины, томленое колено быка, брискет. Ждем по адресу. Авиаторов 50, Сурикова 12/6. Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет. Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новое радио.
4: Радио.
8: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
5: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун.
6: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1+1, Кирилл Калинин, Райтраун на базе, новое радио, суперхиты и суперновинки на базе. Сейчас поймал себя на мысли, что у меня есть интересное развлечение, я вот иногда стучу себе по коленке, вот где вот там вот этот нерв, у меня так нога прикольно смешно дергается.
7: Давай спросим у Романа, есть? Да, стучишь у ли ты?
6: Гость, Роман как Роман.
8: Я стучу, я трясу ногой и сжимаю зубы во рту.
6: Это прикольно.
8: Когда нервничаю.
6: Ну вот так вот я просто иногда сижу вот и вот так вот себе вот стучу вот по этой штуке, и нога так дергается смешно, и я что-то тоже веселюсь.
8: А ты просто ради прикола это делаешь?
6: Да.
8: А, все, я понял.
7: Ну и плюс
8: все.
7: У него заболевание психическое.
6: Ну вот, смотри, Кирилл.
7: Ну действительно прикольно.
8: Здорово как.
7: Роман, ну мы очень рады, что ты пришел,
6: да,
7: правда,
6: наконец-то.
7: Потому что мы любим смешных, веселых ребят. Mm-hmm.
8: Взаимно.
7: Вот.
8: Спасибо, что позвали.
6: Но свободен был только ты.
7: Но сегодня...
8: Работы нету только у меня.
7: Слушай, а что ты раньше-то не приходил? Мы же тебя ждали еще до отпуска.
8: Слушайте, а что вы раньше-то не звали-то?
7: Как это? По-моему, звали. Ну у тебя просто график плотный.
8: Да, реально, вы звали?
6: Да.
8: Простите, пожалуйста.
7: Офигеть, такой ты селеба, не знаешь даже, куда тебя зовут. Вы директорат, вы передаете вообще о селебе, да?
6: Да.
7: А, это вот проблема.
6: Нет. Это не директор, я его не знаю.
7: Ты знаешь этого человека?
6: Какой-то человек. Если он как-то тебе угрожает, ты подмигни.
7: Ром, ну смотри, у тебя 576 инфоповодов. Ты вернулся к вокальному поприщу, снова записал трек.
8: Да, да, да.
7: В чем была вызвана пауза? Мы просто все переживали, реально, что-то на паузу поставил Роман как Роману свое творчество.
8: Мне показалось, что я вообще не вовремя залетел бы со своей музыкой.
7: А когда залетаешь, всегда не вовремя.
8: Да, мне казалось, что не тот самый удачный момент, чтобы залететь с музыкой, потому что ишные треки на первых местах, какие-то странные люди на первых местах.
7: Например, странные... Мото так называешь, да, странным человеком.
6: Например, Стас Ярушин.
7: Стас Ярушин, наверное.
8: Стас Ярушин мы любим, и Зондуби мы тоже любим.
6: Вот! Ой, Кирилл, ты говорил, только я знаю этот мем.
8: Вот, и мне показалось, что мне в этом списке суперкрутых исполнителей вообще делать нечего. Вот.
7: Ром, так если песня крутая, там пофигу, когда ее выпускать, она сама по себе крутая.
8: Ну так, а кто же решает, что она крутая?
6: Но потом ты понял, что заканчиваются деньги, и надо было делать трек. Или у тебя не так? У меня просто, я стример ровно тогда, когда у меня деньги кончаются. Потом
8: слушай,
6: у меня
8: классно, что ты
6: деньги.
8: На стримах можешь зарабатывать, да, так там... быстро деньги.
7: Ром, когда у тебя последний раз кончались деньги? Да, вот в каком году это было? Когда вот вообще, типа, 1000 рублей?
8: Буквально сейчас.
7: Ой, ну кокетка, ёкаламане.
8: Какая? Я тебе могу банк открыть, если
7: серьезно?
8: Ты мне не веришь.
6: А то Кирилл есть... не верит, я ему вчера тоже показал свой баланс, что у меня 4500 на карте, и это все мои
7: мы
6: деньги.
7: Думали,
6: такой,
7: если
6: не может быть такого.
7: Если человека знает вся страна, у него всегда куча огромная бабла, видно
8: я
7: из космоса.
8: Я вас умоляю, это не так работает, но вы чего, это ребята, что? Это все illusion.
7: Illusion? Да. I wanna be your illusion, получается. Значит, ты певец у нас, получается, автор книги.
6: Книга
7: вышла.
8: Все верно.
7: О чем?
8: Кофе хлебанул, сори.
7: Ничего страшного. Да, это художественное произведение?
8: Это художественное, или... да, это фэнтези с ноткой мистики, детектива. То есть там прям вот бугага.
7: А ты откуда у тебя вот такие задатки писательские?
6: Что тебя вдохновило, да, на фэнтези?
8: Слушайте, это на самом деле очень старая история. Мне всегда хотелось писать. Это ни в коем случае не графоманство в моей истории, потому что я не так много пишу, как хотелось бы. И не было возможности, не было знакомств с издательствами, не было финансовой возможности, чтобы кому-то показать и издать эту книгу. И спустя большое количество времени, когда уже появились такие возможности, я все-таки закончил эту историю, отправил в издательство, мне отказали, отправил в другое, мне отказали, отправил в третье, меня взяли, все.
7: Да ты че? Слушай, а всегда было интересно, как происходит процесс написания книги? Ты реально садишься за комп и прямо от точки до точки
6: вот
7: все
6: так,
7: пишешь?
6: Да. Нет, то сейчас должна быть пепельница такая огромная, где только вот такие бычки большие.
7: Скомканные бумажки.
6: Да, бумажки и печатная машинка.
8: Пепельница, кстати, была. Но это пепельница была на работе. Я работал официантом в городе у себя, в Краснодарском крае. Ага. И когда не было гостей, это в основном понедельники, когда нет гостей, и тухло. И я просто в блокнотик для приема заказов записывал какие-то маленькие части, а потом уже, когда появились деньги на компьютер, мы купили компьютер, я начал это все переносить туда. Вот.
7: То есть это длительная история? Ты,
8: конечно, это было, мне было сколько, 15-14.
6: И ты посмотрел на гостей, которые ходят в этот ресторан, и понял такое, я фэнтези писать буду, потому
8: да,
6: что...
8: Да, основано на реальных событиях, сказочная фэнтези.
6: Смотри, вот Роман говорит, сел и дописал ее, это вот уже отличает это вот Джорджа Мартина, который «Игру престолов» писал, он-то не дописал, а нам пришлось смотреть, как...
7: Я просто слышал, что некоторые люди там надиктовывают королем. Кому-то там, а за них пишут, там что-то типа просто накидывают мысли, а это за них оформляют.
8: Это, наверное, ты говоришь про автобиографию, о том, как добиться успеха. Это нон-фикшн, по-моему, называется, если не ошибаюсь. Ну, я думал, что да. Или фэнтези, фантастику тоже так пишут. Если да, то это сойти с ума вообще.
7: Да, ребят, если вы авторы фэнтези или автобиографии, напишите нам в чате, пожалуйста. Их там много, там очень у нас аудитория умная.
6: Сейчас а ты никогда, Кирилл, не хотел книгу написать?
7: Я не понимаю, это нужно хотел. Вот такую бошку иметь, чтобы книгу написать. Я не понимаю.
6: Я тоже одно время хотел, но я не фэнтези хотел. Я хотел как Буковский, знаешь, про какого-нибудь чувака, который там что-то бухает и все.
8: Супер, я куплю.
6: Да ладно, я тебе бесплатно подарю.
8: Спасибо.
7: Роман Каграманов у нас в гостях. Ребят, никуда не уходите.
5: Утреннее шоу «1 плюс 1» на новом радио.

0: Роман Каграманов у нас сегодня в гостях. Угу. Мы можем эту топовейшую историю про джипси рассказать в эфире, потому что это офигенная история про клуб джипси. Как ты выступал? Нет, расскажи ты.
1: Я выступал один раз в жизни в клубе джипси на разогреве у Жени Ершова.
0: У Жени Ершова. И мы пытались у Романа за эфиром выяснить, что он там делал и что делал Женя Ершов после него.
2: Оба пели.
0: И в итоге, как оказалось, у Жени Ершова очень много песен, и у Романа очень много песен.
1: Ну, у меня меньше, чем у Жени Ершова.
0: Сколько у тебя всего песен?
1: 13.
0: Ну, это на альбом на целый.
2: Слушай, а бабки зарабатываются с прослушивания?
1: Да ну я тебя умоляю, какие бабки? Да алло.
0: Какие там бабки?
1: Я послушала эти песни, ну чуть-чуть прям.
0: И то только потому, что ты Роман Каграманов.
1: И все это,
0: а так
1: и
0: бы
1: все это
0: то...
1: моя мама.
2: Мама с утра до ночи слушает.
1: Нет, там, ну типа, роялти вообще. Я выпускаю песни не для того, чтобы заработать деньги. Я выпускаю песни с надеждами на то, что у меня будет подтанцовка, мы где-нибудь там на какой-нибудь арене. И я танцую, пою классно, не задыхаюсь.
0: Ну вот. Все, а когда ты сказал подтанцовка, они сразу все отказались, потому что я один раз сказал слово подтанцовка при них.
2: Им не нравится это слово.
0: Ты
2: да.
0: Чего?
2: Это оскорбляет. Такое... Шоу-балет.
0: Мы... Просто там было, короче, мы вели новый радиодвиж, да, в Лужниках, там, типа, 1100 человек, и выступает, я не помню, кто, да, допустим, Нюша там, да, и у нее танцоры, их большая команда, и я выхожу, что-то следующего артиста объявлять, и что-то сказал слово подтанцовка.
2: Ну, типа, давайте поаплодируем подтанцовке,
0: они...
2: оказалось,
0: да,
2: что это
0: они
2: оскорбление.
0: Они меня за сцены чуть не выщелкнули просто.
1: Шоу-балет?
0: Шоу-балет.
1: Да, они танцуют балет на сцене?
0: Да. Ну, шоу-балет. Я тоже и думаю, вот ты
2: мы
0: стоишь...
2: Мы тоже говорим, шоу-балет!
0: Ты стоишь просто на сцене, вот так делаешь, шоу-балет. Извините меня, нифига себе.
1: Уважаемые шоу-балетеры?
2: Балетрины.
0: Балетмейстеры.
1: Мы приносим извинения, да. Где там, ну, ролик надо выложить трехминутный?
0: Да, да, я сразу же извинился на коленях.
2: Скажи, ты был где-то в путешествиях?
1: Был.
2: Да, где был? В Японии.
1: В Японии, в этой вашей.
2: Интересные моменты, курьезы в Японии.
0: Что реально там вендинговые аппараты с трусами стоят?
1: Это, да. Клянусь.
0: Реально?
1: Клянусь. И, а такое можно говорить в эфире?
2: Там трусы-то
1: я
2: можно.
1: Я обожаю новое радио. А, короче, там стоят вендинговые аппараты. Ага. Не на всех улицах, не на каждом шагу, как вендинговые аппараты с напитками. На определенных улицах, адреса скину. Uh-huh. А, и вот стоит вейдинговый аппарат, ты не видишь, что там за трюсики. А, но фотка человека, кто их носил, там есть. И описание, что это за трюсики. Ну, типа, с каким наполнением они.
2: Каким наполнителем, как мороженое, когда покупаешь.
1: Да,
2: ой, как интересно.
1: Это правда.
2: А что по деньгам-то за то?
0: Сколько стоит?
1: Слушайте, там типа, ну, на наши деньги, если от 500 до 2-3 тысяч.
0: Но ты купил ради интереса, я надеюсь.
1: Ну, конечно,
0: я сейчас в них.
1: Я в них.
0: Потому что я бы ради интереса чисто купил бы посмотреть, ну, потому что, а как?
1: Я и вам привез, коллеги, я и вам привез.
2: Вот таких подарков еще не было.
0: Японские трусы.
2: По трусам.
1: А из курьезов что? Из курьезов
2: что? Запомнилось в Японии? Удивило.
1: Запомнилось, что мы застряли на 8 дней на Фукуоке, не путать с Фукуокой вьетнамской.
2: Скажи, что сказал, мы все попутали сразу.
1: Да, из-за того, что был очень сильный тайфун на Окинаве, мы должны были туда лететь снимать Окинаву.
2: На океане, правильно говорить.
1: На Окинаве.
2: Да.
1: Окинава — это остров.
2: Ну ладно.
1: Окей? Ага. Вот, смыло город, эвакуировали людей, ну, то есть там прям был ужас. Это первый курьезный случай. Второй, мы ощутили землетрясение.
2: Как это ощущается?
1: Это вообще ужас. Ты стоишь... где-нибудь в отеле, условно говоря, на какой-нибудь смокинг...
2: Примеряешь труханы.
1: На какой-нибудь смокинг area, к примеру. И тебя начинает так вот немножечко шатать. И кажется, тебе кружится голова. Нет. И мы с командой, с коллегами стоим в смокинг area, нас начинает качать, мы не понимаем, что происходит. Думали, может, шестой энергетик был лишний.
0: Может, мы опять в джипсе?
1: Все-таки,
2: может, мы в джипсе на концерте Five Star Family?
1: С нами стоял японец местный и угорал над нами, ну, смеялся. Мы у него спрашиваем, что... What's going on right now? Что происходит?
2: Как японцы. Да. What's going on?
1: Да, он говорит...
0: Нет, он как японцы, надо вот так... What's going on now?
1: Да, он говорит, типа, не парьтесь, все в порядке, в соседнем городе 7,5 баллов, до нас дошел один.
2: Ага. А 7,5 это чудовищно,
1: это
2: да?
1: Это ужас, да, ну это ужас.
2: И у них все здания приспособлены
1: они
2: к таким колебаниям?
1: Они не рушатся, они вот... Я не знаю, зачем я зрителям показываю,
2: да, покажи
1: как
2: по
1: это
2: радио,
1: происходит.
2: Как они.
1: Смотрите, зрители. То есть они волной вот так вот качаются, эти здания, и все. Офигеть. Но в маленьких городах, в очень маленьких традиционных старых городах, дома все-таки не сильно предусмотрены к этому, и вот... такая история. Еще расскажу. У нас же много времени.
0: Конечно, да нет, правда.
1: Так как сейчас 1 сентября, поговорим о школе.
0: Правда, что там детей нет на улицах вообще почти. В каких-то крупных городах.
2: Сразу взрослые в Японии рождаются, правда?
1: Это ложь. Это ложь.
0: В крупных городах, что в каких-то, которые типа рабочие такие города, что там почти детей нет.
1: Это ложь, нет, неправда. А, школа.
0: Угу. Да.
1: Мы приходим в школу, в японскую, на севере Японии, в Аките. Нас встречает директор школы и завуч, стоя на коленях, и дает нам домашние тапочки.
0: Офигеть.
1: Мы берем эти домашние тапочки и заходим. Идеальная тишина, идеальная чистота, перемена. Я спрашиваю, сколько получает ваша техничка? Мне говорят, у нас нет технички, дети сами убирают школу.
0: Да это актеры были, это не настоящие.
1: Это статисты.
0: Конечно, настоящие дети там в Бравл Старс рубились за углом на перемене.
1: Супер. Короче, дети сами убирают школу. Не после урока в конце, а прям нормально так фигачат. Столовой и буфета нет. Дети приносят ланчбоксы.
2: С собой. Судочки.
1: Судочки.
0: Конечно, кулёк. А ты попробуй.
2: Кулечки.
0: У тебя, допустим, ребенок не убрался там, а ты, допустим, это. И ты опять сына позорил!
2: И характери себе, да.
1: Это какой-то кавказско-японский акцент.
0: Но нет, оно же как из аниме, я почему-то так себе это представляю.
1: Вот такая.
2: А менталитет у японцев какой? Они доброжелательные, улыбчивые, пугливые, там, я не знаю.
1: Это самая интровертная страна вообще, которая когда-либо существовала. Даже в магазине продавец не смотрит тебе в глаза.
0: Очень пьющие, они говорят, из-за того, что они много работают, типа там с алкоголизмом вообще беда.
1: Очень неумеющие пьющие, да? Я бы так сказал, да. От одного запаха их уносит. А интроверты улыбаются очень редко, вот. Но я все равно их очень люблю, потому что они, несмотря на такое лицемерную доброжелательность, все-таки имеют хоть какое-то человеческое.
2: То есть и правда доброжелательные, но настолько, насколько там, допустим.
1: Ну, они улыбнутся тебе, скажут «аригатогу займас», отвернутся и закатят глаза. Это абсолютно нормально.
0: А ты фугу поел? Фугу. Ну, вот это ядовитую
1: рыбу.
0: Да, наверное,
1: рыбу. Я не знаю, мне там...
2: Да, если не умер, значит, не поел, получается.
0: Если бы ты бы запомнил, наверное. Но это, которая самая ядовитая.
2: Если бы он умер от фугу, он бы запомнил.
1: Слушайте, на самом деле, если вот из наших слушателей кто-то когда-либо полетит в Японию, я за все 10 раз пребывания в Японии ни разу не был в суперклассном дорогом ресторане. Мне по кайфу забегаловки под станцией метро, это раменные... в которых дедушки уже под 90 лет готовят тебе настоящий японский рамен. Вот, поэтому, если вы поедете в Японию, пожалуйста, обязательно вот в традиционные рестики.
0: Ты сейчас сказал, 10 раз был в Японии. Ребята, не Дагомыс, он Япония.
2: Не, не Джубга. Нет,
0: да,
2: это
0: не,
2: другое
0: то, что, не там, где вы 10 раз были, там, где он 10 раз был.
2: В Джубге был?
1: Здрасте.
2: И в Лао был?
1: И в GMT.
2: GMT.
1: И в моей любимой Архипоосиповке.
2: Класс. Это близкие сердцу вот названия.
0: Это просто он из Краснодарского края, там постоянно ездил по этим местам.
2: А ты родом откуда, напомни, пожалуйста?
1: Город Гулькевич, это Гулькевич. Краснодар.
2: Возвращаешься на родину иногда?
1: Я возвращался, когда мама там жила, но я сейчас маму перевез в Москву, поэтому мне больше некому туда ездить.
2: Мы какая уйдем грустная на паузу. История, маму в Москву перевез.
0: Мы уйдем на паузу, после паузы вернемся к этой истории.
3: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ру.
4: Давно не ел сочное мясо? Пора зайти и попробовать обновленное меню в Good Food Pub'ах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Тартар из оленины, томленое колено быка, брискет. Ждем по адресу. Авиаторов 50, Сурикова 12/6.
3: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новое радио.
6: Радио.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Нове радіо. Radio.ru. Зазвучать на всю страну. Нове радіо і Zion Music продовжують поиск нових імен. Музикастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса — ВК.

0: и Рэй Траум.
1: Роман Каграманов у нас сегодня в гостях. Мы сейчас будем ставить трек к закату. И я думал, а слушал ли я когда-нибудь до этого трек Романа Каграманова? И я вспомнил, я же слышал, у тебя трек был «В доме из стекла мы кидали камни».
2: Да, скрин и
1: «Любовь из стекла, не возвращайся ко мне». Я еще подумал, они камни на камне срифмовали. Я
3: класс,
1: подумал,
3: красиво, вау. Кстати. Красиво, многие да. Так могут. Ты текст сам пишешь?
2: Смотрите, в работе с Кариной полностью Карина занималась продакшеном. Я просто пришел, поорал в микрофон и ушел. Mm-hmm. А все остальные песни, текст я пишу самостоятельно.
1: А минуса где берешь?
2: Мы пишем с Славиком Задорожным. Это Ямзи артист, он был на голосе. Классный чел. Вот с ним мы и пишем.
1: Но вы как делаете? Как настоящие профессионалы находите какой-то тай-бит на Ютубе и перебиваете,
2: ну, конечно,
1: его просто?
3: Ну, а что ты такой серьезный? Ну, сказал бы, что скачиваете для усмешнения. Да.
2: x-minus.ru.
1: Да. Все, вообще вот.
2: Супер.
1: Скажешь, Анна Домини Битс, скачали вот этот пак на 700 минусов.
3: Ты сам пишешь и потом орешь микрофон.
2: Я приезжаю к Славику на студию, мы садимся и говорим, что мы хотим сегодня.
1: Ага.
2: Я говорю, я хочу вот это, вот это, вот это. Он это все собирает. Оставляет меня в комнате, надеваю наушники и начинаю писать текст и музыку.
1: Как часто этот процесс происходит?
2: Ну, стабильно 3 раза в неделю.
1: Возможно. Реально?
2: Да.
3: Ну, когда... 3 раза в неделю. А песни пишешь сколько раз?
2: Да. 3 раза за год.
1: Подожди, ну а как же вдохновение какое-то? Вот ты, допустим, не идет тебе.
2: Слушайте, есть лайфхак. Я когда приезжаю к Славику, мы что делаем? Мы садимся, делаем себе кофе, сплетничаем, разговариваем. Я сижу, сюсюкаю с его мопсом. И оно все начинает приходить. Говорю, ну, пошли работать.
1: Да.
2: Все.
1: Сюсюкаю с его мопсом, потом узнаю, что у него нет мопса никакого.
3: Это был не мопс.
1: Только я его вижу.
3: Ты вкладываешь что-то, серьезные какие-то там мысли, сопереживания? Или это просто по приколу?
2: Ну, ни в коем случае не по приколу. Вообще.
3: Серьезно все?
2: Ну, да.
3: Ну, я думал, ты... Ну, ладно.
1: Мы же сегодня переводили тоже трек «Зомби», там же все очень серьезно.
2: Так, у вас какая-то внутренняя боль или что? Я
3: боюсь. По поводу чего?
2: По поводу «Зомби».
1: Нет, мы просто любим Стаса Ярушина. Он к нам часто приходит, и он всегда такой серьезный. Он так рассказывает, что он там на Грэмми.
3: Мы иронизируем, что певцы песен очень иногда, почти всегда слишком серьезно
1: слишком
3: относятся.
1: Слишком серьезные.
2: Ага.
3: Да. Ты тоже из таких?
2: Ни в коем случае.
3: Ну, слава богу.
2: Нет.
1: Ну, все
2: нет.
1: Тогда.
3: А то вот это, эта песня пришла ко мне, когда я был там.
1: Да.
3: Сложный момент.
1: А потом выясняется, а потом вот человек так приходит, рассказывает, это там песня, мы там работали, а потом выясняется, что не в участии, ну, минус не он писал, текст не он писал, ничего, просто пришел, спел, там, сказал, тут там, добавьте бэк,
3: нет,
1: и все.
3: Ром, нет. Ты не из таких, ну, слава богу.
1: Ну, все
3: не разочаровались.
1: Тогда мы сейчас послушаем песню «К закату», я надеюсь, с удовольствием. Это новая песня, да?
2: Да.
1: Там будет рэп?
2: Ни в коем случае.
1: Да, блин.
2: Прости, пожалуйста.
3: О, у тебя татуировка с днем недели. Ты забываешь, да, как пятница?
2: А оно как-то вылетает.
3: Вылетает из головы. После четверга что идет?
2: Четверг, суббота.
3: А хоп на локоть посмотрел, пятничка.
2: Да, и мой любимый город еще тут набит.
3: Урюпинск.
1: Это он каналы любимые набивает, там ТВ-1000.
3: Урюпинск ТВ, пятница.
1: Да-да-да. Наука HD.
3: Минаев лайф.
1: Так, ладно, слушаем. Новое радио.
3: Некий Уикенд какой-то прям. Прям какой-то некий Уикенд прям.
1: Ну ты подожди, сейчас узнаем.

0: Но я вот, кстати говоря, всегда по-честному, когда приходят артисты, приносят песню, я всегда, когда мы ставим песню артиста, всегда сижу в наушниках, слушаю. Пока все там ребята болтают, я сижу, слушаю внимательно.
1: Но проблема у тебя с этой песней, конечно.
2: Не только с этой.
1: Не только с этой.
0: Да, проблема в том, что она нормальная.
1: Ты слишком не перегибай так уж прям.
2: А вы, кстати, не первый, кто мне об этом говорит. Многие лейблы мне говорили, что это никто не будет слушать, никому не интересно. Это бога ради.
1: Нет, не никому, а большинству не интересно.
2: Да.
1: Вот эти синты, вот это красивое, вот эти все гармонии.
2: Понятные слова.
1: Понятные слова. Бомбишь тоже по-стариковски, типа, ничего не понятно в текстах там туда-сюда.
2: Я просто не слушаю такую музыку.
0: Ты понимаешь, вот лирику какому-нибудь пришлось там 10 лет такую музыку делать, чтобы сейчас хотя бы замечать ее начали.
1: Но ты же делаешь это не чтобы бабло рубить.
2: Да ни в коем случае.
1: Ты делаешь это по кайфу.
2: Да, конечно.
1: Ну, слава богу.
2: Конечно, я делаю это, потому что мне это нравится. Ну, как бы, у меня нет цели заработать на музыке. Музыка — это не заработок. Музыка — это то, что сидит внутри тебя.
1: И Леха Свик такой сейчас говорит: в смысле не заработок?
0: Да.
1: Погоди, а зачем? Да. Лешка, привет, это шутка.
0: Леша Свик, да, он крутой.
1: Норм.
0: Я еще угорал всегда с того, что... Ну, я ему это говорил, что Леша Свик выглядит как бесплатный скин из Роблокса. Вот этот вот, который там... дают с нуля.
1: Но Леха добрый, с ним так можно шутить.
2: Леха очень
1: добрый. Он поржется,
0: да. Ну что, не, прикольная песня.
2: Спасибо.
1: Ну правда, правда.
0: И правда, и на Weekend.
1: Мы с Романом поговорили, у него родословная хорошая, музыкальная, потому что у мамы был хороший вкус, соответственно, прививание там, и там и джаз, и там зарубежная музыка. И, но и не без...
2: Воровайка, конечно.
1: Нет-нет, да, а надо на другую чашу весов от народа не
0: отрываться.
1: А тогда,
0: видишь, тогда вот не получалось, потому что, чтобы джаз как-то и что-то, нужно было все равно поискать это. Нужно было какие-то усилия приложить. А чтобы воровайк послушать, не нужны были никакие усилия. Они как-то вот сами вот так вот и были уже. И слушай, пожалуйста.
1: Шансончик есть в твоей жизни? Был, по крайней мере.
2: Ну, конечно.
1: Какие? Композиции, какие группы, какие исполнители? Давай.
2: Любочка Успенская.
1: Классика.
2: Естественно. Ага. Катя Огонек.
1: Конечно. Любимый единственный.
2: Ой, конечно. Михаил Круг.
1: Конечно.
2: Безусловно. Конечно.
1: Михаил Захарович, наверное, Шафутинский. Ну, там,
2: и
1: так или иначе.
2: И Шафутинский тоже.
0: Но это послезавтра мы вспомним еще
2: да,
0: раз.
2: Да-да-да. Воровайки и Бутырка.
1: И Бутырка. На концерты ходил шансонные хоть раз?
2: И смотрите, инсайдерская вкидка. У Воровайк же постоянно меняются либо солистки, либо группа. И я работал в караоке бэк-вокалистом вместе с Яной Павловой, солисткой группы Воровайки.
1: Ничего себе.
2: Яночка, привет, обнимаю. Вот. Чуть не описался, когда я об этом узнал.
0: А узнал об этом через 15 лет, когда с ней уже проработал, да?
1: Так много работал вот и с людьми, ты говоришь, и в рестике, и в караоке. Так хочется какой-нибудь банальный вопрос тебе задать, самая кринжовая история в жизни. Ну, ты, наверное, уж миллиард раз на это отвечал.
2: Мне угрожали пистолетом.
1: Ой! За что?
0: Подожди, прикольные случаи не из вчера, а из...
1: А какая претензия была? Почему так мало майонеза в салате или что?
2: Нет, я обслуживал банкет каких-то очень, ну...
1: Таких ребят, серьезно.
2: Да, тути-фрути. Вот. Им не понравилось, что у меня татуировка на руке. Потому что я должен...
0: Пятница, вот этот канал, они не смотрели его.
2: Тогда у меня не было этого. У меня была только одна татуировка. И мне нужно было стоять и пояснять...
1: За Спартак.
2: Ага.
1: Ничего себе.
2: Да, я ничего не мог придумать. Мне было страшно, мне 17, как бы, извините. А у меня уже под коленом. Я говорю, сейчас вызову неотложку.
1: Неотложку.
0: Это такой, да, ребят, это не воровские звезды, на самом деле, это просто звезда такая.
1: Настоящая волына, да, получается?
2: Да-да-да, это было первое оружие, которое я увидел в своей жизни так близко.
1: Офигеть.
2: Почувствовал всеми фибрами своей души.
1: Что человек думает на пороге вот смерти?
2: Ну давай, ты тоже, давай, не преувеличивай, на какой смерти?
0: А что за татуха-то? Она у тебя есть до сих пор?
2: Да, вот она, это мама выбирала мне, я в 16 лет набил ее.
0: Это что, полинезия или
2: это
0: что, я не понимаю?
2: Это кельтский огненный кинжал.
1: Обычно мама...
0: И что ты объяснил, вот как... Да,
2: я сказал, это кельтский огненный кинжал.
1: А нет, какой еще кельтский?
2: Вот,
1: да.
2: Примерно так это
1: стоит. Обычно мамы отговаривают детей, а тут другая история. Все, завтра, Рома, идем татуировку делать. Да, мам, я не хочу, пожалуйста, ничего не знаю.
0: Потому что, видишь, там договор, видимо, был, что, мам, я хочу татуировку, и она сама выбрала, потому что если Рома сам выбрал, там бы было, там, типа, я не знаю, Краснодар for life, что-нибудь там, знаешь, вот такое. Поэтому. Типа, выбрали...
2: Кубань-24,
0: да.
1: Популярный телеканал в твоих родных местах.
2: Кстати, да.
0: На паузу уйдем, после паузы
1: Роман Граманов у нас в гостях на новом радио.
0: На новом радио.
3: От создателя нового радио.

0: главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
5: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Новое радио.

0: Ромка Громанов у нас в гостях сегодня, ну, уже был, потому что мы уже движемся к завершению. Давайте какие-то важные вещи обсудим. Что там, где на телеке посмотреть или где-нибудь там сходить куда-то на концерт, там, чтобы сфоткаться.
1: Не на твой,
0: там,
1: а просто.
0: Рилс какой-то снять там с тобой.
2: Съездите на концерт Weekend. Так, на телеке. Что на телеке? Значит, «Свадьба вслепую» идет.
1: Угу. Это когда что там происходит?
2: Это когда два человека,
1: женятся, но не знают друг друга.
2: Да, они с завязанными глазами, они говорят, да, мы согласны, и тогда мы развязываем глаза, они видят, с кем они.
0: А там брат возможно. И сестра.
2: Ну нет, мы не такое не так. шоу. Нет. Я, конечно, понимаю, что
0: Артём, это они реально потом
2: дело семейное.
0: Да. Опять привет Габсбургам. Они это как его, они реально или это все шутка?
2: Слушайте, я не знаю, что происходит после того, как заканчивается проект. У меня нет социальных сетей этих ребят и девочек, поэтому я за этим не слежу. Но инсайдерские некоторые инфы, которые приходят ко мне, говорят, что некоторые из них прям продолжают строить свою жизнь, живут вместе и кайфуют. «Свадьба вслепую». Скоро стартанет новый проект «Богиня Маркетплейса».
0: Можно я поучаствую?
2: Конечно, ты такая богиня.
1: Что там, ну в двух словах.
2: Девочки пытаются собрать себе образ на определенную сумму денег.
1: Типа на косарь.
2: На маркет... Ну нет, побольше. На маркетплейсе. Ага. Вот, и задача сделать это классно, стильно и круто. Вот, комментируем это все. Я, Данил Грачев и Ида Галич.
0: Я там знаю на маркетплейсе такие места, где можно и роликсы за 500 рублей купить. Поэтому
2: мы
0: я там такой лук соберу.
1: Главное, чтобы стильно было. Ну понятно, прикольно.
2: Что еще? В процессе второй книги, в написании процессе второй книги. Господи, новая песня тоже скоро выйдет. Короче, все вот. Вот
0: а фэнтези, там какого плана фэнтези? Типа, как Ведьмак или что?
2: Про нет, что-то? У меня нет такой фантазии классной. Ангелы, что? Демоны, вот это вот все. Дин Винчестер и все такое.
1: А имена вот тоже всегда было интересно. Откуда берутся у персонажей?
2: Сам придумываю.
1: Сам придумаешь?
2: Да.
0: Да, вот как ты понимаешь, допустим, что вот этот персонаж, он именно Игорь, вот допустим.
1: Или там Стас.
2: Да. У меня нет таких имен.
1: А какие?
2: Нет, у меня вот эти заморские.
1: Одно самое экзотичное.
2: Бриана Стюарт.
1: Откуда вот это?
2: Оно все вот здесь,
1: то есть это
2: вот в здесь моей голове.
1: В серых клеточках Бриана. Рождается.
2: Нет, но на самом деле, если мне хочется внедрить в книгу какой-то известный факт, исторический, я читаю какую-либо литературу по поводу этого факта, либо захожу в интернет и ищу ее, и переделываю под свой сюжет. Вот. То есть могу буквы в имени местами поменять. Такое тоже возможно.
0: Бриана, я сейчас

0: вспомнил, в «Игре престолов» же была Бриэна, леди Бриэна, которая с...
1: Да-да-да, вот, а я просто похоже. Бриана.
2: Ну, Бриана — это певица такая популярная.
0: Нет, да.
2: Там Бамбрелла поет песню.
0: Бамбрелла. Да, Бриана Гранде.
1: Бриана Гранде.
0: Да.
1: Супер.
0: Роман, смешно. Роман как Романов у нас был сегодня, спасибо, что пришел.
2: Давай еще минуту
0: вообще
2: сидим, так
0: ну
2: классно.
0: Давай, ладно, сидим
2: еще. Давай минуту. Еще что-нибудь, какой-нибудь прикол, давай. Не знаю.
1: Что, на Новый год выйдет фильм, в котором я снялся.
2: Фильм?
1: Угу.
2: Прям вот. Полный метр.
1: Ну, да, но я там играю буквально 30 секунд хронометража. Вот, что еще? Да все, больше ничего, ничем не
2: так
1: могу
2: так мало, сказать. Всего 16
1: еду,
2: проектов.
1: Еду на концерт Stray Kids в Японию, моя ага. любимая кей-поп-группа. Вот, все, больше нечем вас порадовать.
0: Так, я вспомнил, Кирилл, мы сегодня про Муз-ТВ говорили?
2: Нет, не говорили.
0: Надо сказать.
2: Давай про Муз-ТВ поговорим.
1: Давайте.
0: Подождите.
2: Сейчас, мы просто должны там проанонсировать кое-что, а мы забыли. Сейчас, да. Посиди, пожалуйста, чуть-чуть.
1: Давайте я пока кофе.
2: Так, значит, ребят, смотрите, важная информация. Значит,
0: так,
2: 18.40.
0: Я нашел. Премьера на Муз-ТВ. Новое радио Open Air 2026. Грандиозный новое радио Open Air этим летом вновь объединил музыку и спорт и собрал более 180 тысяч зрителей в Лужниках. А благодаря специальной телеверсии гостем масштабного события может стать каждый. Участие в многочасовом музыкальном марафоне приняли свыше 50 артистов. В эфире Муз-ТВ прозвучат суперхиты и суперновинки. Анна Асти, Зиверт, Мари Крэмбрери, Артик и Асти, Тони, Гаязовс Бразерс, Леша Свик, Бьянка, Мона, Тим Белорусских, Баинди, Лена Катина и многие другие. Премьера на главном музыкальном телеканале страны состоится 5 сентября в 18.40.
2: Все, супер.
0: Наташа Роман, там нам подсказывает.
2: Приходи, мы тебя позовем, ты уж приди разочек еще. Мне кажется, да. Мы не договорили.
1: Давайте я 22-го вернусь в Москву и все.
0: Но не так скоро.
2: Не, ну,
1: я
2: да,
1: услышал.
2: Попозже.
1: Через 2 года.
0: Вот так нормально. Роман Каграманов, а мы на сегодня все. Пока, до свидания.
1: Всем пока, все, пока, давайте удачи.
2: Пока-пока.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра в среду 2 сентября небольшой дождь, днем плюс 15. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
4: Реклама. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
5: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова 3 клёна. Да-да, всего 3,5%.
3: 3 клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
5: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы 3 клёна, дом номер 1.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
7: Скажи счастью «да».
10: Выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.

0: новое – это мы.
1: Всем привет, с вами Хамали и Новоис.
2: С вами Анет Сайс.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня Эстэ.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Йолка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.
12: Привет, друзья, на связи Тима Белорусских. Слушайте мой новый трек «Мысли» на новом радио.

0: Красноярске 3. Новое радио.
1: В начале нового на новом. Привет всем, для кого нет разницы между 31 августа и 1 сентября. Мы свое отплакали, отходили. Есть небольшая такая, знаешь, радость в этом во всем. Всех остальных с 1 сентября поздравляю обязательно. Вадим Данилин здесь на ближайшие 6 часов. Всем привет.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
5: Реклама 18+.
6: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: будем танцевать.
1: Это Мэри Гу и ее вечеринки суперхит. Ну, до вечеринок еще как до луны пешком задом. Я тут в честь Дня знаний задал вопрос слушателям в нашем мессенджере. Самый большой, между прочим, среди всех радиостанций в мире. Любил ли ты школу или не любил? В надежде, что сейчас, знаешь, посыпятся сплошные негативные реакции. Там просто нужно реакцию поставить. Лайк или дизлайк. А оказалось, что практически половина на половину любили и не любили. У меня в связи с этим остров встал. Сейчас вопрос, кто эти отличники и отличницы, которые с радостью ходили учиться? Ну, вы просто вспомните, как с утра вас будили родители, как вы не хотели вставать, как шли вы в эту школу в дождь, в снег, в грязь, слякоть и все прочее, как высиживали эти 40-45 минут и маленькие переменки, как потом нужно было переться еще домой. Ну, вы реально любили школу, ребята?
2: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: раньше. Помоги, помоги, я солдат. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. Это армия судьбы навсегда. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Шоу, где характер решает все.
1: Вставай, вставай!
0: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
1: Да!
0: Болей за Красноярск 6 сентября 17:00 для лиц старше 16 лет.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщику ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ОСЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.

0: Jamiroquai, Runaway. По-моему, «Подиум» переводит. Суперхит в эфире нового. Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь». Ладно, ребят, давайте огромная просьба сейчас, чтобы я подольше молчал, а вы подольше наслаждались суперхитами, суперновинками. Давайте устроим следующий флешмоб. Давайте с 1 сентября фоточки, какие вы там сделали, накидайте, пожалуйста, в наш мессенджер под последним постом. Я буду вам чрезмерно благодарен. Я люблю подсматривать, все это лайкать, местами даже комментировать. Пока я это буду делать, ты будешь наслаждаться. Например, NU, например, Нюшей, например, Димой Биланом. Все, срочно, все с 1 сентября фоточки, с линейкой и так далее в наш мессенджер прошу.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
4: Он не изменил.
3: Горько.
4: В нашей семье давно нет любви.
3: Горько.
5: Все разрушилось. Все.
3: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
6: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
3: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
7: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
8: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
9: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: интересно.
1: Это «Звонки его на часах», суперхит на новом. Ну и в продолжении темы 1 сентября. Сегодня очень много, наверное, будут везде, из каждого утюга говорить про 1 сентября. Очень понравилось сообщение от слушателей, который пишет: утром, пока шел на работу, видел, как у школьников была истерика. Две девочки, на вид лет 15, нифига себе, плакали и кричали, что уже устали. Родители, которые неслись как самосвалы, подгоняя детей. Эти дети, которые бежали с гигантскими рюкзаками и букетами наперевес. Страшный день. Ну, я не знаю, насколько он страшный. Слушайте, я вот вспоминаю свой 1 сентября. Свое 1 сентября, первый класс. Я почему-то шел с улыбкой. Но я шел с улыбкой, потому что мама, наверное, знала, что у меня, как и у других, будет истерика, поэтому она сказала: вот сейчас мы сходим в одно место, я тебе потом куплю мороженое. Вот. Я радостно бежал, волосы назад, вот это вот все, с рюкзаком тоже. Ранец у меня был, человек с ранцем. Вот. С рюкзаком наперевес шел. Еле-еле высидел вступительную часть, познакомился с классной руководительницей, которая та еще оказалась.

0: не буду говорить с кем. А вот пришел уже оттуда в слезах.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра в среду 2 сентября небольшой дождь, днем плюс 15. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
3: Меня зовут Полина. Я живу в соцвете. И знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцвете. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
4: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
5: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «Арс». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Реклама. Готовая двухкомнатная в лофт-районе Портовый, 69 квадратов, с классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ибатюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Красноярске 4.
3: Новое радио. Не знаю, как в твоем городе вещание, но в радио в столице сегодня 32 августа. Пожарички и солнце. Это не может не радовать меня, как человека погоды. Так что продолжаю делиться с тобой прекрасным летним настроением с помощью суперхитов, суперновинок. Но в радио 20 минут без рекламы. Далее нон-стопом. Я, Вадим Данилин, тоже здесь. Всех первоклашек хотя нет.
4: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
7: Спонсор ООО «Рестрим Медиа». Давай

0: радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Да, Леонид Агутин, «Половина сердца», суперхит в эфире нового прямо сейчас. И я вышел в эфир просто напомнить вам о том, уважаемые, хотя, наверное, уже поздно напоминать, о том, что букет учителям не должен превышать 3000 рублей. И в связи с этим мне хотелось бы, конечно, сейчас немного поговорить, а вопрос задать учительнице по поводу того, ну, все-таки, знаете, один букет от класса или все-таки индивидуальные букеты. Вот это вот все я хотел задать вопрос учителям. Но для этого я не буду сейчас призывать вас звонить. У меня есть специальная учительница. Самое что ни на есть, настоящая учительница. Подождите, я сейчас сначала... так, 9, 8, 9, 9, 9. Угу. Настоящая учительница, которой я прямо сейчас позвоню и узнаю, как вообще на самом деле дела обстоят. Потому что теоретически, люди рекомендуют все-таки один букет от класса дарить. Как на деле это происходит, мы сейчас узнаем.
1: Алло.
0: Здравствуйте, вы уже в прямом эфире, Екатерина. Сергеевна, да? Екатерина Сергеевна же?
1: Да,
0: да, это я. Ваш муж сегодня только вот в первый раз мне сказал, как ваше отчество. Екатерина Сергеевна у нас учительница английского языка в самой обычной московской школе, да? У вас есть классная руководительница, Екатерина Сергеевна?
1: Есть. У меня есть классная руководительница, и классное руководство у меня тоже есть.
0: Классное руководство, да. Я просто растерялся, потому что, да, ну, в эфире два учителя прямо сейчас. Кать, скажи, пожалуйста, вот по поводу цветов. Я, по-моему, тебе задавал в прошлом году этот вопрос. По поводу цветов. Как у вас? Вот есть правила какие-то или нет по поводу подарка и дарения цветов на 1 сентября? Или, ну, подарили?
1: Ну, нет, правила как такового нет. Это по желанию. Ну, нет никаких четких обязательств.
0: Ну, то есть, если... Сколько у вас в классе учеников, Кать?
1: У меня сейчас плавает, ну, 25 пока что.
0: В смысле, плавают? 25. То есть,
1: ну,
0: если тебе подарят...
1: Ну, классы, они такие.
0: А, я понял. Если тебе подарят 25 букетов, то, в принципе, ничего страшного в этом не будет.
1: Ну, нет, это, конечно, перебор. Вас не хватит.
0: Ну, хорошо. Лучше один букет или все-таки побольше букетов? Вот чисто учительская точка зрения, девочковая учительская точка зрения. Как вам, вот лично, как женщине, учительнице, красивее и приятнее? Чтобы вот прям каждый по букету подарил или один от класса?
1: Нет, каждый по букету перебор, конечно, вот. Но от класса хотелось бы получить. Вот так.
0: Один букетик?
1: Ну, нет, еще раз, от класса хотелось бы получить, но, опять же, просто многие от себя дарят.
0: Ну, это понятно, потому индивидуально, что... это вот родители, да, которые хотят выпендриться, да, немножечко. Знаем мы таких родителей. Я сам, наверное,
1: но
0: таким буду.
1: Ну, не всегда, кстати, выпендриться. Не всегда выпендриться.
0: Екатерина Сергеевна, скоро вы станете мамой и тоже войдете вот в эту шкуру вовсю. Вот.
1: Я еще не стану мамой, не надо.
0: Не надо. Мы не будем сейчас об этом. Короче, вам лучше один букетик все-таки, да?
1: Ну, опять же, если сравнивать с 25, то, конечно, да. Вот, чтобы... Ну, перебор это не очень тоже.
0: Я понял, хорошо.
1: Надо чувство меры. Вот знаешь, чувство меры всегда хорошо.
0: Ну, чувство меры, извините. У кого-то бездонная бочка,
1: ну, да,
0: а у кого-то, знаете, кому-то
1: понятно,
0: вообще ничего не надо.
1: Ну, конечно,
0: вот.
1: Да, да.
0: Последний вопрос. А вот что актуально пожелать учителям сейчас? Вот что им можно пожелать на 1 сентября?
1: Учителям терпения, да, здоровья, крепких нервов, хорошего настроения, чтобы были ученики, которые действительно радуют, чтобы просто был запал, чтобы горели глаза. Вот так.
0: Поменьше бюрократии можно пожелать?
1: Нет.
0: Почему? Вам нравятся документы все эти заполнять?
1: Ты слышал, что я сказал?
0: Нет.
1: Повтори, пожалуйста, что я сейчас сказал. Ты болтал, сидел.
0: Я болтал, сидел.
1: Ну, я шучу. Нет, я просто желаю, чтобы было... все хорошо, чтобы были понимающие родители, которые тебя слышат, которые готовы помогать в случае чего и содействовать учебному процессу. Вот. Желаю хорошей нагрузки, классной, с классными детьми. Не заполнять отчет. Ну, я, например, мало отчетов заполняю. Угу. Лично я.
0: Угу.
1: Вот так.
0: Ну и зарплата, зарплата
1: X2. И дежурить, чтобы не дрались на переменах.
0: А, вот оно что, да. И зарплата X2.
1: Да. Не буду это комментировать. Ну, хотелось бы, конечно.
0: Ну, все прекрасно, вся страна знает, сколько получают московские учителя. Больше 100 тысяч, конечно. Ладно, не об этом. Кать, спасибо огромное, Екатерина Сергеевна. На связи будем с вами. Хорошего вам дежурства там. Очень скоро продолжим. Короче, да, выводы делайте сами.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
8: Ты в своем уме?
9: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
10: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.

0: Новое это мы.
1: Всем привет, это Зивер.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это Диджей Смеш.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиной.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Юрадио.ру.

0: Это в КРС ЕСТ, там, где рассвет, суперновинка в эфире нового. Но, знаете, не днем знаний едино. Все-таки давайте немного о другом поговорим. Ну вот, например, оказалось, что ежедневный сон на чистой наволочке помогает избавиться от акне, предотвращает попадание кожного жира и бактерий на лицо. Ну, если нет наволочки чистой, рекомендуют все-таки натянуть на подушку какую-нибудь футболку. Но самое главное, что наволочки нужно менять ежедневно. Есть у вас только наволочек. 7 наволочек нужно, да. Ну, плюс-минус одна еще. Короче, закупаемся наволочками. Будет у нас с нашим лицом все прекрасно. Вот как еще от кортизола избавиться? Но это другой вопрос. Елка, Мари Краймбери, Дэвид Гетта не только очень скоро в продолжении эфира.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон.
3: К сожалению, это не лечится.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Один плюс один.
4: О, боже, нет!
3: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».

0: Автомобилебанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле. А с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
3: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это новый вызов.
5: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
6: Битва поколений. Это новый вызов.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
8: Да что?
9: А что?
8: Перевозки – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
12: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
13: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте плати частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк. 0+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
14: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Мари Краймбери и ее суперхит «Давай не ждать» на новом. Ну и в продолжении темы сна, наверное, расскажу тебе весьма интересную, занятную новость о том, что, оказывается, Чечню признали самым сонным регионом России. Местные жители там спят дольше остальных россиян. 10 часов и 14 минут в среднем. В среднем по стране сон длится 8 часов 43 минуты, а вот хуже всего приходится жителям Адыгеи. Сон местных составляет всего 8 часов и 7 минут. Живи теперь с этой информацией. Ну а мы мчим дальше. Скоро продолжим.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра в среду 2 сентября небольшой дождь. Днем плюс 15. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
4: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова 3 клёна. Да-да, всего 3,5%.
3: 3 клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом.

0: году.
1: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы Триклёна, дом номер 1.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Красноярск 6 сентября 17:00 для лиц старше 16 лет.
5: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 5.
1: Новое.
2: Кстати, в моей семье тоже сегодня праздник. Ребенок пошел в детский сад первый день после яслей-то. Половина дня будет там, один. Мы уже все на нервах, но прислали фотографии и сказали, что чувствую себя с новыми детьми хорошо, не плачу. Так что спокойно продолжаю делать себе настроение. Вадим Даниль здесь. Еще больше суперхитов, суперновинок в новом, на новом обещаю.
3: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: Гипертанцевальный суперхит от Гаязовых «Малиновая лада». Суперхит категории «Не затушишь, не убьешь» в эфире «Нового». Кстати, по поводу танцевального. Весьма интересное исследование Индийского института в Бомбее показало, что танцоры лучше справляются со стрессом и депрессией, а их МРТ подтверждает физическое влияние танцев на мозг. Я почему-то сразу вспомнил поговорку про танцоров. Помните ее, да? Ладно, не будем сейчас об этом. Короче, танцуйте, и будет вам счастье. 30 минут музыки без рекламы. Сразу после небольшой рекламы. Оставайся рядом.
1: Весь день думал только о ней. Скорее бы вечер, чтобы почувствовать.

0: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
1: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Застрели свою скуку. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
3: ООО «Техснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
4: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15.
1: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это Диджи Смеш.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновый.
11: С вами Клава Кока.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Юрадио.ру.

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Джулия Чардж со своим суперхитом Вафиринова. Ну и продолжение темы знаний, статистика о том, что целых 60% работающих родителей сегодня посетят школьные линейки. Вот это, знаешь, ощущение, что ты уже вроде взрослый, ну как школьник, взрослый, конечно, а родители продолжают приходить тебе на линейку, и ты не можешь вести себя как обычно, а стоишь тихо, мирно, культурно, а внутри тебя все начинает корежить. Вот этот. Но ты виду не подаешь, потому что если ты начнешь вести себя, как обычно в школе ведешь, то получишь после линейки от родителей. А если продолжишь стоять ровно, смирно, улыбаться с цветочками в руках, то тебя засмеют одноклассники, чьи родители не пришли на линейку. Ну, короче, знаете, такое вот, как в том анекдоте, и умный, и красивый. И что делать?
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра в среду 2 сентября небольшой дождь, днем плюс 15. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО СЗ ДСК 2010.
3: Меня зовут Полина. Я живу в соцвете. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцвете. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
2: Эко-кварталы соцвете. Главный ингредиент семейного счастья.
4: Телефон 215 50 09.

0: 9. Группа строительная компания «Арс» ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Реклама. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
3: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
2: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
3: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
0: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
4: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи, да радуйся. Подробности 205-15-15.
0: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Здесь могла бы звучать твоя песня, но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: Эльман и Мона, после вечера суперхит на новом. Внимание, внимание, напоминаю еще раз и не последний о грандиозной премьере на Муз-ТВ. Этим летом новое радио Open Air вновь объединил музыку и спорт, собрав в Лужниках больше 180 тысяч зрителей. А теперь, благодаря специальной телеверсии, стать частью этого масштабного события сможет абсолютно каждый. В многочасовом музыкальном марафоне приняли участие свыше 50 артистов. В эфире Муз-ТВ прозвучат суперхиты и главные новинки от Анны Асти, Зиверт, Мари Краймбери, Артика Асти, Гаязус Бразерс, Леша Свика, Бьянки, Моны, Тима Белорусских, Баинди и многих-многих других ярких фрешменов и хитмейкеров, которые прямо сейчас разрывают музыкальные чарты. Не пропустите! Премьера на главном музыкальном телеканале страны уже в эту субботу, 5 сентября в 18:40. Включай Муз-ТВ и будь на одной волне с лучшими.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, трёп, шутки, гости, все это выходное.
1: Субботы и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
2: Обожаю все выходное.
1: Реклама.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление Банковской Федерации номер 1481 от 11.08.2015. 0+. We'll be right back.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ибо Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: кстати, по поводу Good Life. У нас сейчас за эфиром небольшой спор с коллегами возник. Ну и в том числе по поводу Дня Знаний. В России поздравляю всех причастных и родителей, учеников, и студентов. В том числе, давайте не будем забывать про студентов. Возможно, у кого-то сегодня первый курс, у кого-то последний курс и так далее. Завидую вам белой завистью. Такая беззаботная жизнь на самом деле. Вот, а спор возник, знаешь, очень интересного характера. Мы спорили на тему, обязательно ли иметь высшее образование, чтобы достаточно хорошо зарабатывать. Задумывался когда-нибудь? Нет, обязательно ли иметь высшее образование, чтобы достаточно хорошо зарабатывать? Могу тебя попросить ненадолго зайти, вот буквально на 5 секунд, проголосовать. Я даже голосование сделал. Если хочешь, можешь даже высказаться. Чуть позже можешь даже мне позвонить, сказать, высказать свою точку зрения. А пока голосование в нашем мессенджере «Новое радио», самое большое среди всех радиостанций в мире. Можешь проголосовать. Я хочу посмотреть еще по полу. Я разделил мужские «да», «нет» и женские «да», «нет». Наш канал во ВКонтакте, канал «Новое радио», тоже голосование проходит. Хочется знать, как думают об этом мужчины, как думают женщины. Обязательно ли иметь высшее образование, чтобы достаточно хорошо зарабатывать? Потому что, если сейчас что-нибудь буду говорить, я, наверное... Давайте для начала я ваши мысли послушаю. Послушаю, почитаю ваши мысли, а потом уже скажу, какого я мнения по этому поводу. Будет интересно, наверное. Итак, голосование сейчас идет в нашем мессенджере «Новое радио». Обязательно ли иметь высшее образование, чтобы достаточно хорошо зарабатывать? Да? Нет? Отвечай.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. «Новое радио» представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя.

0: Контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
14: В этом весь ты.
13: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
16: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
17: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
18: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
19: Да что вы заработали?
20: Что?
19: А что?
20: Перевозки – это задача со звездочкой.
21: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
22: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
21: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
23: Новое радио.

0: Это звонкий его рестарт, суперхит на новом. Ну что, наверное, можно подвести какие-то микроитоги опроса, проведенного в нашем мессенджере Новое Радио, в нашем канале Новое Радио ВКонтакте. Голосование проводил. Вопрос был простой. Обязательно ли иметь высшее образование, чтобы достаточно хорошо зарабатывать? И для мальчиков, и для девочек был опрос отдельный. Поэтому можно сейчас прямо посмотреть на результаты. Как я сделаю, я уже высказал, что не обязательно иметь высшее образование, чтобы достаточно зарабатывать. Значит, я ставлю «нет, я М», и что же я вижу? Ой, в кои-то веке солидарность между мужчинами и женщинами не такая, конечно, как хотелось бы, но все-таки. Подробности рассказывать не буду, зайдешь, посмотришь, обязательно ли иметь высшее образование. А оказалось, что...
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра в среду 2 сентября небольшой дождь, днем плюс 15. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
3: Меня зовут Полина. Я живу в Соцвете. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в Соцвете. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
4: Эко-кварталы Соцвете. Главный ингредиент семейного счастья.
5: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «Арс». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.ком.рф.
6: Реклама.
7: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
9: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова 3 клёна. Да-да, всего 3,5%.
8: 3 клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
9: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три клёна», дом номер 1.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
10: Скажи счастью «да».
13: Выйдешь за меня замуж?
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
14: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые 3 дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. 2-, 3- и 4-комнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
15: Рекламная служба Нового Радио в Красноярске. 263-88-33.
16: Новое. Новое. На

0: Радио.
1: Черно-белые сны не обещали весны, и я ее не ждал почти.

0: 8 вечера в Красноярске.
1: Новое. По осени врачи рекомендуют обязательно сдать 4 анализа, чтобы проверить свои запасы важных веществ перед зимой. Что за анализы, расскажу через 20 минут. Обязательно их прослушивание, чтобы не болеть. А пока все это время в эфире суперхиты, суперновинки без рекламы и твой непокорный слуга Вадим Данилин. Здесь еще час. По-прежнему летний привет всем.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
2: Реклама 18+. Сponsor ООО «Рестрим Медиа».

0: Лена Терлеева, суперхит «Люби меня» в эфире нового. В начале часа обещал тебе рассказать про основные анализы, главные анализы, которые нужно сдать этой осенью, но потом подумал, что мы, наверное, слишком молоды, чтобы говорить об анализах, причем на все страну, да? Давай лучше про отпуск. Вторая волна не за горами, бархатный сезон вот-вот случится. А потому нужно обязательно знать, например, что в Египте собираются увеличить стоимость обычной туристической визы на 10% до 33 долларов. Нововведение заявлено с начала следующего года. Пока же россияне по-прежнему могут получить однократную туристическую визу на 30 дней по прилете в аэропорту за 30 долларов. И при этом в Шарм-эль-Шейхе платить вообще не придется, если тур продлится не более 2 недель. Прекрасного, замечательного отпуска всем, кто улетает сейчас.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон.
3: К сожалению, это не лечится.

0: Смиритесь. Реклама. Реклама.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Красноярск. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
6: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
5: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
7: Мой сын никуда не поедет от меня.
5: На телеканале Ю.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
10: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Софи Элис Бэкстер со своим суперхитом «Категории не задушишь, не убьешь». В эфире нового, тем временем, американское бюро статистики опубликовало прогноз на 10 лет и выкатило 12 профессий, которые исчезнут в ближайшие 10 лет. Во многом благодаря искусственному интеллекту, во многом благодаря робототехнике. Значит, сильнее всего сократится число специалистов по набору и оформлению текстов. На треть целых. Нейросеть уже умеет оформлять, набирать, редактировать и оформлять документы. Далее под ударом также операторы заказов, телефонисты и работники литейных цехов, где людей заменит автоматизация и 3D-печать. Похожая история у телемаркетологов. Люди массово ставят глушилки на телефоны. Есть и неожиданный пункт. Исчезнут шахтеры и горнорабочие, которые укрепляют своды в шахтах. Ну, потому что здесь не искусственный интеллект виноват, а открытая добыча выгоднее подземной. Пу-пу-пу.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
9: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
10: Сейчас главное верить и ждать.
6: 7 сентября скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
12: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
13: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
14: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс. Включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

Джакон Келлиан, «Асфальт», суперхит на новом. Кажется, что природа дает шанс восполнить то, что упустили этим летом. И сегодня преподнесла прекрасную, замечательную погоду, ну, по крайней мере, в столице. Так что гоу гулять после работы и пусть все подождет. Тем более, что самые трудные рабочие дни позади. Впереди экватор недели, а значит, все только начинается.

0: для Арбан – это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
2: Ты в своем уме?
3: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
4: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
0: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Супер хиты, новое радио, супер новинки, новое.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

радио. Radio.ru.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих

0: 9 вечера в Красноярске.
1: Новое радио.
2: Ох, ребяточки, ну какой день сегодня, а? Все вот прям вспоминают, ну а кто-то наслаждается. Чем? Правильно, воспоминаниями, возможно, тоже. Красивого вечера.
3: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
6: Реклама 18+.
7: Сponsor ООО «Рестрим Медиа».

кричали громко чайки, и не случайно обречало бьются волны, как на чайке, и нас с тобой они качали.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: Сегодня со мной в гостях Мэри Гу, прекрасная, потрясающая, красивая. Почему ты так сильно скрываешь свою личную жизнь?
3: Вот нужно было самим заранее обсудить, потому что я сейчас никак не комментирую вопросы про личную жизнь.
0: Вообще никак. Я не могу не спросить, я знаю, что кучу раз тебя уже спрашивали по поводу этой исполнительницы, и кучу раз пытались столкнуть лбами про Мари Краймбрери. Не хочется тебе сделать с ней дуэт?
3: Но если существовать вместе в одном треке, то это как-то... Ну, это дичь какая-то, ну, на мой взгляд. Играя по другим правилам, пишу, типа, о великом.
0: Мэри Гу через 10 лет.
3: А хочется, чтобы в удовольствие было все.
0: Но все-таки путь-то всегда тернистый такой. То есть
3: да знаешь,
0: через
3: сколько
0: выйдешь?
3: Уже тернистости было на моем пути? Можно уже как-то уже чтобы по кайфу, уже надоело все это.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рекламная служба Нового Радио в Красноярске. 263-88-33.
4: Если ты больше не моя, если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно, найди свое счастье. Моя Атлантида, за ночь сумел прожить 3 дня, за ночь сломал себя в боях. Я в тебя сильно очень, не знаю, если хочешь,

Свободное желание Гала на новом радио. Ребятушки, кто бы не узнал, шикарная композиция из далеких-далеких 90-х, но обрела свежее звучание в наши дни благодаря артисту по имени Дренчил. Так, ребятушки. На-на-на-на-на-на-на. Сегодня у нас в проекте «Что было раньше» будет много танцевальной музыки. К ней через 20 минут до того классические любимые суперхиты и суперновинки. Это новое.

0: Сбербанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили ООО «Теата», ОГРН 123 770 053 35 86. Москва. Приложение АО Т-Банк 0+.
2: Да что вы заработали?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
9: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
10: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
12: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
13: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Новое радио.

0: Реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
1: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: 10 вечера в Красноярске. Новое радио.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винг» осталось 2 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
4: Бау! Вторник, а значит проект «Что было раньше» наконец-то не в повторе, а в режиме онлайн, потому что из отпуска ваша хорошая, родная, любимая вернулась. Маэстро несравненный, просто незаменимый, лучший мистер Усишкин здесь.
5: Мое почтение, Драгушин, реально очень рад тебя видеть и соскучился по эфирам, вот прям ей-богу.
4: Ага, это взаимно, и поэтому у нас сегодня достаточно бодрый выпуск намечается.
5: Собственно, он уже начался, это проект «Что было раньше». Мы слушаем крутые треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Все если верно. Вы вдруг подзабыли, мало ли. Кружочек уже запилен там в мессенджере, да?
4: Да, уже все выложено, уже и комплименты, и восхищения, и огонечки, и сердца. Все уже воруем жестко.
5: Тема сегодня прекрасная и замечательная. Мы будем слушать танцевальную музыку, преимущественно из нулевых, на русском языке.
4: Да, мне очень нравится эта тема, потому что, мне кажется, это полное погружение в тусовку, когда ты был молод и юн, и как здорово, что это выпало на 1 сентября, если вы слушаете в повторе, не имеет значения. Все равно, после 1 сентября первые выходные — это всегда тусовка. Само 1 сентября вам возможность вспомнить, как вы раньше куролесили.
5: 100% так. Более того, если вы как Драгуша в то время ходили в первый класс там, или во второй, то это возможность помечтать о временах, в которых толком-то и не жил. Вот. Ну, а, ребятушки, все моровесникам, так сказать, а моим 40+, мое почтение.
4: Давайте песень, плесень.
5: Потрясем кусочком.

0: NSYNC.
1: Ну, на самом деле, Драгуша, наши плейлисты с тобой сегодня не совпадают вообще.
0: Это потрясающе.
1: Это офигенно, согласен.
0: Нет, подожди, мы вчера просто думали, ну, треков 20 наберем, я тебе прислала 15.
1: Ну, если что, слушатели подскажут, да.
0: У тебя, значит, тоже штук 15, и они не совпадают.
1: Подожди, ты десяточку прислала, по-моему.
0: Нет.
1: Еще 5 не долетели.
0: Нет, больше,
1: да? Ну,
0: больше.
1: Ладно, хорошо.
0: Еще 2 трека в аудио от Олега, но он сказал, что они чистые, их можно прям так ставить.
1: Тут недавно, значит, попался мне Reels, где человек снимает улицу Думская.
0: Да, я слышу звук.
1: В Петербурге, да. И там когда-то было много увеселительных заведений, которые, ну, в последние там годы стали довольно непримечательными. А вот в нулевые там было очень бодро. И, собственно, бог с этими заведениями. На углу, напротив клуба «Центральной станции», уж не знаю, что это было за заведение, но, в общем, напротив него продавали шаверму «Джамал». Вот, я о нем вспомнил в этих самых комментариях, и это оказалось каким-то культурным явлением. То есть к «Джамалу» ходили все. Кто куда ходил в нулевых, ребятушки? Ну, тут, наверное, не важно, потому что эту песню слышали все, да, кто жил в нулевых.
0: Она до сих пор хороша. Во всех ремиксах, во всех оригиналах, во всех языках, во всех версиях, как угодно. После тусовки в 5 утра пойти позавтракать чем-нибудь жирным. Да, конечно.

0: проект, что был раньше на Новом радио. Написали нам в комментариях, чем славился клуб упомянутый. Ну что ж, а что ж, я знать, что ли, должен был?
1: Мы слушаем и не осуждаем.
0: Конечно.
1: Главное,
0: же,
1: что ты там хорошо танцевал.
0: Рядышком.
1: Да,
0: рядышком. Рядом, да. Прекрасная, замечательная улица Думская была упомянута, как и Санкт-Петербург, собственно, колыбель ночной жизни. Прекрасно,
1: я тогда тоже
0: слова.
1: Вброшу про заведения из Ярославля, которые были славны и славились. Клуб «Мед», который, по-моему, все еще существует, не знаю, каким образом, возможно, закрылся. «Джой Пати».
0: Так.
1: Это была легенда нулевых. И «Король Королю». Вот такие
0: «Король
1: вот,
0: Королю».
1: Такие названия мне вспоминаются. Если вы слушаете нас в Ярославле, то подтвердите, было или не было. Если в своих городах, вы можете также покидать это,
0: ну,
1: в чат.
0: Ну, я из Тольятти тогда тоже накину.
1: Давай.
0: Там, не знаю, клуб «Комсомолец». Это вообще там супер ретро. Дальше там «Дельтаплан», «МДС», «Пирамида», «Гринхаус», «Башня».
1: Ну,
0: по-моему,
1: вот
0: много назвал. А сейчас обратно в Санкт-Петербург. Крутим сегодня треки, которые танцевалочка нулевых. На русском языке исключительно.
1: Это трек посвящаю своей интрижке. Вот смотрите. Значит, он мне сначала пишет, и я такая ему. Да, я думала, она сейчас скажет. Ну тогда, ладно, он мне активно пишет, заваливает комплиментами. Мы идем с ним гулять, я на него смотрю и думаю, неужели лед в сердце растаял? Смотрю в глаза и думаю, слушай,
2: я люблю тебя.
1: Пропадает на неделю, не пишет, и я

0: вспоминать, что было раньше на новом радио. Сегодня танцевалочка на русском языке. А вот ты знаешь, вот Юра Усачев, да?
1: Угу, гений.
0: Вообще, талантище неимоверно. Сейчас у них проект «Звента Свинтана».
1: Тоже потрясающий
0: восхитительный
1: проект.
0: Да, там с фольклором и так далее. Так вот, а истоки его были в группе «Чугунный скороход». Я не про «Звенту», я про Юру Усачева, как открывающегося продюсера.
1: Меня пугает то, что ты еще не успел это сказать, а Элина Кофман в чате уже это написала.
0: Элина Кофман будет забанена сегодня.

0: Есть у меня немножечко опасений, что уже все переключились. Проект, что был раньше на новом радио, танцевальная музыка на русском языке. Предтеча группы «Гости из будущего», Юра Усачев, «Чугунный скороход».
1: Я напомню, что если сегодня хоть кто-нибудь сможет выйти из машины, нам придется удалить выпуск, поэтому будем терпеливо ждать, когда вы напишете о том, что вы не можете выйти из машины.
0: Да подожди, мы только начали. Я тебе клянусь, что так оно и будет. После короткой паузы, ребятушки, я начну свой плейлист расчехлять. Ты не против?
2: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске 263-88-33.

0: podstar.ru. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем проект «Что было раньше». Мы слушаем треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Сегодня на повестке дня танцевальные хиты на русском языке.
3: Именно, преимущественно нулевых годов.
2: Клубешник.
3: Клубешник. Что натолкнуло на эту мысль? Вот что натолкнуло на эту мысль? Конечно же, музыка. Разглядывая рылсики, мне попалась афиша, что в Тольятти, в моем родном, да, значит, будет вечеринка для миллениалов. Ну и там будут...
2: Наш плейлист?
3: Давай продадим. Наверное, он уже был. Вот, но не суть. Я их плейлист не видел, собственно, как и вечеринку, и не факт, что пошел бы на нее, но немножечко так вот воспоминания отправили на турбазу «Волна». Город Тольятти, который сейчас здравствует и прекрасно себя чувствует. И вот там вот мероприятия проходили в нулевые, такие первые, так сказать. И вот представь, Волга, широченный разлив такой прям.
2: Красиво.
3: У тебя снят домик, куча людей приходит потусить. Какая-то. Ну, ты готовился к этому мероприятию, все остальные просто приехали туда. Вот, а ты уже все там.
2: Я представляла, что ты студенческая, а ты какие-то богатые вечеринки.
3: А я богатый студент. Это я потом стал бедный. Значит, все нормально было. Так вот, MC Жан и диджей Рига были завсегдатые вот этого заведения. Приезжали из Санкт-Петербурга, соответственно. Ну, вообще, они, наверное, везде приезжали. Поэтому, если вы эту песню знаете, ребятушки, отреагируйте как-нибудь в нашем мессенджере. Если не знаете, вот Дорогуша ее сейчас впервые слышит,
2: да,
3: 1000% вообще.
2: Ну, подождем припев, может быть, нет.
3: Может быть.

0: Так, но учитывая, что мессенджер работает у 16 человек, все 16 отписались.
1: Да, на самом деле я хотел сказать, что не переживай, ни один ты трясешь песком, ни один ты на пенсии. Тут очень много таких, кто в курсе про этот трек. Слова знают наизусть все.
0: И там напомнили еще про одну песню. Может быть, к концу выпуска ее послушаем, но может быть и нет. Ребяшки, сегодня у нас плейлист танцевальный, исключительно русскоязычных исполнителей и на русском языке.
1: Все так.
0: Как правило, следующую песню вообще без слов Дорогуша принесла, говорит, тоже наша. Надо ставить.
1: Да, но если наша, почему бы и нет?
0: А как нет-то?
1: Поэтому, ребят...

0: Продолжаем ЧБР на новом радио. Сегодня танцевальный плейлист. Дорогуша, я вот думаю, Кирилл Калинин, а он же одно время прям адепт был ЧБРчика.
1: Катя Чехова будет сейчас.
0: Катя Чехова будет сейчас. Так вот, он сейчас будет реветь, потому что в середине нулевых он на красные копейки рассекал. И 100% мечтал, что когда-то у него будет красный Hyundai.
1: И Катя Чехова.
0: И Катя Чехова. Но они сейчас ходят к одному стоматологу, так что, можно сказать, контакт достигнут. Ну, а то, что машину поменял, ну, думаю, плейлист у него от этого не сильно изменился. Митяев, там вот это все,
1: 100%,
0: да?
1: 100%.

0: Дорогуша, а мы будем объявлять сейчас, наверное, короткий перерыв.
1: Да, я только сообщение прочитаю.
0: Давай.
1: Пришлось звук в футболе выключить и включить ЧБР. Мне это очень нравится.
0: Симпатично.
1: Все, у нас, да, сейчас небольшой перерыв, и после мы продолжим. Сегодня слушаем танцевальные клубешницкие хиты на русском языке.
2: От создателя нового радио.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты АО «Альфа-банк».
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
12: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
14: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
15: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
16: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
2: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
17: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Скажи счастью «да».
15: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
18: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
19: В этом весь Т.
18: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
20: Да что
21: за... Что?
20: А что?
21: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
22: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
2: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
23: Бау, мы продолжаем, час практически пролетел, кто-то подтягивается, вон Белка вообще забыла, что сегодня вторник, чтоб я так жил.
24: Это как... 1 сентября, кто вообще помнит, что сегодня?
23: У меня как отпуск закончился, я опять знаю, какой сегодня день недели и какое число.
24: Да.
23: А мне так нравилось просыпаться и не понимать.
24: А тебе приятно было 1 сентября не получить зарплату?
23: Спасибо.
24: Завалил?
23: Я не понимаю, а что я тебе такого плохого сделала?
24: Да, ну ладно,
23: я и так заболела,
24: да, ну
23: меня кто-то проклял.
24: Кто-то здесь, кстати, кондиционер убавил. Стало жарковато чуть-чуть.
23: Это
24: или
23: просто
24: может
23: у меня
24: быть,
23: температура, скорее всего.
24: Это вот ты обжигаешь. Ну, да. Ребяшки, следующий трек тоже будет немножечко так разгонять лимфу, потому что, ну, елки-палки. Ну, а как нет-то?
23: Ну, елки-палки.
24: Ну, елки-палки. Ну, фу ты, ну ты.
23: Я не смогу поддержать это.
24: Не можешь? Ёксель-моксель.
23: О, да.
24: Ядрен батон.
23: Ну все, все, палишься уже.
24: Ты что палишься? Я горжусь этим.
23: Скоро будет цифры 5 начинаться.
24: Ну не то чтобы скоро, но мне бы...

0: Надо дослушивать или не обязательно?
1: Я думаю, все уже выучили, да? Текст, в принципе, можно идти дальше.
0: По пояс. Ну, вот из этой же серии немножечко, прям чуть-чуть от радиотранса.
2: Прыгай, как можно выше, прыгай, как можно выше, прыгай, как можно выше.

0: ребятушки, видели вы, как выражение лица у Дорогуши выдает удовольствие.
1: Да, мне очень нравится.
0: Ну, классные, хорошие очень ребятушки. Группа «Радио Транс». У них много крутых песен. Вот, например, «Космонавт» мы ставим в апреле постоянно. Так, ну что, продолжаем проект «Что было раньше». Сегодня у нас клубные треки на русском языке. Все преимущественно верно. Нулевые. И без следующей песни мне тоже трудно представить нулевые. Если вы Ригу и Жанну вспомнили прямо быстренько, то, я думаю, следующего артиста тоже вспомните. Ну и напишите об этом в мессенджере, потому что Дорогуша 100% сейчас слышит впервые эту песню.
1: А, диджей Ромео. Нет, я знаю эту
0: знаешь,
1: песню.
0: Знаешь, да? А ты увидела там, да, написано? Алексина Сергеева вокал.
1: Я просто знаю эту песню.
0: А ты знаешь, откуда ты ее знаешь?
1: Ну, мне что?
0: 6 лет тебе было, например.
1: То есть
0: ну не 6, 10, окей.
1: Мы с тобой 3-й год рука об руку, пора бы уже привыкнуть, что я знаю чуть больше, чем должна.

0: Вот такие вот пироги, ребятушки. Сегодня клубные хиты на русском языке от русских исполнителей середины нулевых.
1: Мне все очень нравится.
0: Дорогуша, лучшая, да. А вот ты вот.
1: А мы сейчас будем тянуть время до рекламы или мы что-то послушаем?
0: Нет, мы уже послушали 3 песни, что многовато для этой части. Ну нет, мы скажем то, что сейчас будет рекламная пауза,
1: да,
0: непродолжительная, а потом продолжение.
1: Да, все правильно.
0: И надо напомнить, что ты слушаешь новое радио. Ну и специально для Олега скачивай Радиохаб.
2: Что было раньше на новом радио? Реклама.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор идеальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь

0: радио. Это Звонки.
1: С тобой Даня Нилетто.
2: Новые.
3: Всем привет, это Мэри Гу.
4: С вами Джонни.
5: Меня зовут Ёлка.
6: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
7: С вами Полина Гагарина.
8: Всем привет от группы Пицца. Слушай.
9: Новое радио. Присоединяйся погромче.
10: Newradio.ru. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
9: Что было раньше?
11: Вау, как жизнерадостно, сразу хочется спину выпрямить и выдавливать из себя остатки жизни.
12: Очень, да.
11: Друзья, мы продолжаем сегодня в проекте «Что было...» Во-первых, всегда мы слушаем треки, которые были нового, когда нового радио еще не было. Это раз. А два, мы слушаем сегодня танцевальные хиты на русском языке.
12: Все так, и покуда у нас клубная история двигается, мы же все-таки к этим клубам, ну... добирались как-то.
11: Покуда.
12: Да, и, скорее всего, в такси, например. А в такси ты же не только слушал ту музыку, которую запланировано было.
11: Ну,
12: да?
11: Та, которая на просто... припати,
12: а та, которая вот звучит у шефа, да, и всем все нравится, это тоже часть культурного кода, да, ведь,
11: как
12: дорогуша?
11: Как этот трек может не нравиться?
12: Я тебе говорю, часть культурного
11: кода.
12: Я
11: в первом классе только так вообще. На каждой школьной дискотеке поставьте, пожалуйста, Серегу. Умоляю.
12: Такой вот модный.

0: Но мы пока еще в такси, не забываем историю. Точнее, не забываем классное правило. Если в эфире звучит новое радио, в салоне приятно пахнет и шеф не напрягает, то 10% чай автоматом остается. Да, ведь?
1: Я поддерживаю вашу риторику.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
4: Бау! Мы влетаем с ноги во второй час. Мы сегодня в проекте «Что было раньше» слушаем танцевальные хиты на русском языке. Клуб, клубешище, клубас.
5: Ну и иногда и расколбас. Ребятушки, сегодняшний плейлист вот прям делается на ходу в том числе, потому что у нас, к счастью, не пересеклись.
4: Это правда.
5: Музыкальные элементы. И иногда мы заглядываем в наш чатик, в котором вы тоже предлагаете... Ну, прям какие-то такие бриллиантики симпатичные, которые мы не можем игнорировать. Например, у Вспышкина мы планировали поставить новогоднюю, потому что новый учебный год наступил.
4: Как ловко завалировать песню, как ее притянуть за уши.
5: Не, ну опять же, она же у них не Мэри Крисмас, а Мэри Клизмас.
4: Ну да.
5: Что тоже к учебному сезону.
4: Ой, мне же на колоскопию записаться надо.
5: А ну вот записывайте, пожалуйста. Не забудь напомнить о моем возрасте. Да, ребятушки, реакции ваши в нашем мессенджере. Это как премия буквально.

сложно. Современная танцевальная музыка должна полностью удовлетворять вкусам продвинутой молодежи.

момент прослушивания трека молодые люди как бы впадают в состояние эйфории и начинают хаотично двигаться на танцполе.

0: достигнут.
1: Есть такое.
2: Тут было сообщение о том, как перестать дрыгать ножкой в трамвае. Я не знаю, у меня вообще, я на таком энергосберегающем и то под столом ногой дрыгаю, потому что, ну, невозможно под это не дрыгаться.
1: Энергичный плейлист сегодня, он соткан. Надо это слово забыть, выкинуть из лексикона.
2: Из страсти и любви.
1: Именно так. В общем,
2: чувствуется.
1: Да-да-да, нулевые, слушаем. Чувствуется, что тебя давненько не было, я тут в радиоведущего играл.
2: Да? Да. А как ты играл, расскажи.
1: А вот играющий играл. Сам с собою. Тихо. Ребятушки, в проекте «Что было раньше» сегодня танцевальный плейлист. И вот, например, когда Дима Филатов приходил к нам с Кэросом, да, Филатов Кэрос, крутили пластиночки в ЧБРе, на целых 3 часа задержались. Так вот, мы много говорили про танцевальную, тогда музыку за, так сказать, эфиром. И Диму спросили, а вот этот трек, он тебя вообще мог бы кормить довольно долгое время? Он говорит, в то-то время... Конечно же, нет. Вот. Но песня была довольно популярной, и на пляжах звучало прям вот очень-очень-очень много.

Я надеюсь, что этот трек знаю не только я и один человек в чате, который просил его поставить, потому что, друзья, ну, я понимаю, что между нашей клубной жизнью, возможно, пропасть, но да, мы должны были где-то соприкоснуться. Пожалуйста, если вы тоже помните диджея Макара и его опа-опа-опа-па, дайте знать в чате, мне будет очень радостно.

0: Очень симпатичная Анастасия у нас в мессенджере пишет: где вы берете песни из моей молодости в Зажопинске?
1: У нас у всех одно прошлое, мы все один человек, помните об этом.
0: Причем неважно, в Петербурге этот Зажопинск был, в Москве, в Тольятти, в моем родном Ярославле. Да-да-да. Вот у нас тут москвич Олежек сидит, слушает.
1: Да он просто молится, когда домой можно пойти. Я вижу это по его лицу.
0: Так, ну что, диджей Бойко сегодня был?
1: Был.
0: Был. Ну, может быть, еще раз пусть побудет.
1: А что? Ничего себе.
0: Ну, а просто много раз этот трек был упомянут. Надо уважить.
1: Давай.
0: Реально, да, сегодня про это, что было раньше.
1: Меня причем не отпускали тусить. Понимаешь, мои тусовки были, это все школьные дискотеки. Мне они казались верхом вообще какой-то ночной жизни. Ну, до 9 вечера.
0: У группы «Чугунный скороход» на одну из композиций про милицию клип снимался как раз в актовом зале школы.
1: Ну.
0: И там они так танцуют, суперски вообще.
1: Так это флекс.
0: Да.

0: Так, на следующую песню я хочу, чтобы была прелюдия. Дорогуша, пожалуйста, друзья, умоляю, сделай это.
1: Я опять призываю тех, кто, как и я, в детстве был влюблен в Данилу Орлова.
0: И Данила Орлов.
1: Да, кажется, так его звали. Слушай, надо, ты меня смутил, но, по-моему, его звали Данила Орлов, 100%. Темненький такой, с усиками, очень красивый.
0: А, это такой модный парень из сериала.
1: Да, ты, да, это сериал «Клуб». Я надеюсь, что кто-нибудь, кроме меня, смотрел сериал «Клуб» и был влюблен в Данилу Орлова, и вот в это все, с очарованием смотрел на это все, и в клубах всегда должны быть медляки.
0: А в сериале был Тимур Батурдинов, тусил, нет?
1: А кого там только не было в этом сериале.
0: Короче, это было модно, это было в нулевые.
1: Это было
0: показывали
1: очень,
0: по телевизору.
1: Это было очень модно, это показывали по MTV.
0: А на дневнике у тебя были наклейки с этими персонажами?
1: У меня были наклейки с Бритни Спирс и Tokyo Hotel.
0: Ага.
1: У меня как бы немножечко вот в эту сторону.
0: Но сериал «Клуб» — это супер. Это ты так себя демонстрировала одноклассникам, а в плеере у тебя, значит, Настя Задорожная.
1: Нет, просто эту песню, вот если ты смотрел сериал «Клуб», ты бы сам хотел стать Настей Задорожной. Потому что ты бы сам уже, знаешь, все равно я буду тебя любить, буду как прежде жить, только одним тобой.
0: Продолжай.

0: Мне нравится. Выдержу, смогу, сберегу. Я столько слов на «у» и не слышал никогда раньше. Проект, да, что был раньше.
1: Этот.
0: Очень классно. Я видел, как ты сейчас прям тонула в неге, расплываешь
1: конечно,
0: в кресле.
1: Я мечтаю влюбиться так же, как когда-то в 10 в Данилу Орлова.
0: А он как, в порядке?
1: Понятия не имею.
0: А то твой краш из группы Корни-то в порядке.
1: Мой, слушай, я тут еще нашла нового краша из этого, из сериала «Кадетство». Они там тоже почти все в порядке.
0: Он по телевизору с Лозой там что-то в бассейне пел, так себе.
2: Что было раньше на новом радио.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Итак, по лицу Сишкина я понимаю, что наши стратегические запасы, они прям тютелька в тютельку должны растянуться.
2: Ну стратегических запасов хватает, ребяшки, сегодня клубные треки нулевых, и просто иногда хочется, знаешь, вот еще нежданчика.
1: Ну
2: и
1: да.
2: И ты зондируешь почву, и тебе кажется, ну, наверное, этого уже никто не узнает. Узнают, реагируют, это очень нравится. Ребятушки, вы лучшие. Я вижу там, вон, вообще два господина, значит, на катере сейчас бороздят речные просторы.
1: А где эти речные просторы?
2: Ну, вот.
1: Они не хотят меня с одного берега на другой домой переплавить. Можно и переплавить.
2: Кстати, если ты полетишь в Венецию когда-нибудь, вот многие сразу автобус какой-то там ищут, а оказывается, там недалеко от аэропорта есть катерок, который тебя может доставить прямо на остров.
1: Через акваторию.
2: Через акваторию, да. Катерок. Через Ереван. Летишь туда, вообще все прекрасно. Так, ребяшки, что было раньше. А вот помните ли вы исполнительницу Монокини? Мне сейчас кореш столетия напомнил, говорит, ну как не поставить, да. Вот, если что, у нее все прекрасно и замечательно. Очень скоро выходит трек с Эльманом.
1: Опа. Рандом вообще.
2: А вот так вот жизнь, да, она скрутит. В общем, если узнаете эту песню, пожалуйста, отреагируйте. А то мне пока кажется, что нас двое.

0: Так, ну Олеженька нам сказал, что здесь, значит, Виктор Павлик успел отсветить. Ну, поставим тогда и Виктора.
1: Мы не будем сопротивляться.
0: Мы не будем сопротивляться, да. Ты знаешь, вот Виктор Павлик. Классно, да, когда у тебя как Данила Михайлов имя и фамилия?
1: Да, Кирилл Михаил Калинин, Данилов. Эвелина Малинкина.
0: Да-да-да.
1: Как нам всем повезло?
0: Малинка, Калинка.
1: Очень хорошо.
0: Очень хорошо. Продолжаем. ЧБР на новом радио.

0: Я вот думаю, вчерашняя школота сегодня получает удовольствие, вот судя по нашему мессенджеру. С праздником, Александр, поздравляю.
1: Это вам сегодня весело, завтра вам в 7 утра вставать, делать уроки. Ну, больше всего мне жалко, конечно, родителей, которые с этим всем занимаются. Меня перестали проверять домашку в классе в третьем, наверное.
0: Ну, ты с золотой медалью закончила школу, давай уж.
1: Поэтому подумайте, да. Может быть, нужно просто довериться ребенку. Я так люблю эту песню. Мне она очень нравится.
0: Тут тебе напомнили, что Данила Орлов — это Петр Федоров. Соответственно,
1: ну,
0: Федор Петров — это... Слушайте, Орел Данилов.
1: Когда...

0: подпевает, клянусь. Не, да я знаю, что все подпевают.
1: Тебе, что я твоя.
0: Даже кто не знал слов, подпевает.
1: Мне больше нравится вспоминать мою 10-летнюю версию, которая тоже подпевала.
0: А ты в расческу?
1: Конечно.
0: А,
1: это... И у меня еще надевала колготки на голову и представляла, что это длинные волосы. Была такая певица Никита, помнишь?
0: Да.
1: Вот я считала, что я это она. Не знаю,
0: окей,
1: рандом.
0: А певицу Свету помнишь?
1: Конечно.
0: У которой все прекрасно и замечательно тоже, ребятушки. Мы сегодня слушаем танцевальную музыку нулевых отечественного розлива, да. А мы же не напомнили, что в субботу повтор.
1: Да, в субботу повтор с 6 до 8. Также вы можете найти все архивы. Сами знаете, где вводите «Усатая пушка», она вас сама найдет. И в Яндекс.Музыке, когда вводите «Эвелан», туда Олежек тоже все отгрузит.

0: Это что такое случилось?
1: А это внезапное напоминание о том, что все имеет смысл заканчиваться.
0: Ночь ЭБР еще не завершается.
1: Это правда.
0: Финал у нас через коротенькую паузу.
2: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама. Реклама.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
6: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
7: Он не изменил.
6: Горько.
7: В нашей семье давно нет любви.
6: Горько.
8: Все разрушилось. Все.
6: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
9: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
6: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
10: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
6: Новое радио.
2: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
6: Что было раньше?
1: Бау! А мы на финишной прямой.
0: Все так, ребяшки. Вот тут, например, написали нам... Написал бешеный бабайка Steam Excel. В клубах часто гоняли, в самарских так точно. Ну, в самарских, потому что Steam из Тольятти. И дальше, если продолжать, то там и 63-й регион. Ну, цензурная версия отсутствует, поэтому тоже ничего этого не прозвучит. А вот следующую песню в клубах крутили вообще на всей, мне кажется, на всем русскоязычном пространстве.
1: Ну-ка.
0: А может быть, даже и в Сент-Тропе.
1: Песня, которую я знаю наизусть полностью. Не знаю, зачем мне эти знания, ребят. Ladies and gentlemen, добро пожаловать к нам в клуб.
13: Добро

0: нас.
1: Так, ну все. Все, финалем.
2: Финалем. Феста. Я Лохам. Из Москвы, браза. А-а-а. Лохам здесь не место. Но эта часть мне никогда пошел. Не нравилась. Да, финалем, финалем. Друзья, мы сегодня в проекте «Что было раньше» слушали русские танцевальные клубные хиты. Мне кажется, получилось очень даже бодро. Если вы хотя бы раз подрыгали ножкой...
1: И не смогли выйти из машины, то да, нам значит, это все, как все комплимент удалось. Звучит. Да. Еще раз напомним, что повтор в субботу в это же время.
2: С 6 до 8 по Москве.
1: Ну а сейчас хотелось бы напомнить, что ни один летний вечер не должен быть профукан, но сегодня у нас уже как бы осенний.
2: Первый осенний день. Ну ладно, не ноем, сейчас будет бабье лето.
1: Да жир вообще, кайф.
2: Я вас целую вправо, влево, всех тех, кто не вел себя как мышь, целую в нос. Все, see you, как говорится, tomorrow. Пока!
3: Где же ты, ночная леди? Скажи, ответь. Может, ночью я бредил? Все было так реально. Где же ты, ночная леди? Скажи, ответь.

0: Да, ребятушки, предыдущие два часа были посвящены преимущественно суперхитам. Клубные нулевые слушали. Ну а сейчас по супер новинкам пройдемся. 20 минут только музыка.
1: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось два дня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
1: Сponsor ООО «Рестрим Медиа».

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: симпатичная музыка, на которой хочется напомнить об одном очень симпатичном событии, прошедшем летом в Лужниках. Ну, прям на главной тусовочной такой вот прям сердечной сцене нашей страны. Мощно. Прошел Open Air «Новое радио» 2026 года. Так вот, ожидается премьера на Муз-ТВ. Грандиозное новое радио Open Air этим летом вновь объединил музыку и спорт и собрал более 180 тысяч зрителей. Ребятушки, кто был, обязательно пересматривать. Кто не был, погружаться в атмосферу, потому что на сцене выступили более 50 любимых артистов. Перечислять устану. Ну, там от Geysers Brothers, Мари Краймбрери, Артикасти, там Анасти, Зиверт и так далее, и так далее, и так далее. Доберемся вот просто прям до легенд вроде Шуры, например. В общем, премьера на главном музыкальном телеканале страны состоится 5 сентября в 18:40. Угу, надо смотреть жестко.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон.
3: К сожалению, это не лечится.

0: на новом радио.
1: Какой ужас.
0: Смиритесь. Реклама.
2: Реклама.
3: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

Heaven to Me. «Погрузись в меня». Эллок и Калит исполняют. «Погрузись в меня» имеется в виду, разумеется, внутренний мир, а не то, о чем ты мог подумать, хулиган. Красивого вечера. Продолжаем в него погружаться. Первый осенний, на минуточку. Очень даже симпатичный. Красивых перспектив, с нас красивый музыкальный аккомпанемент, как и всегда. Это «Новое радио». Данила Михайлов за старшего. Суперхиты и суперновинки всегда.

0: Реклама. Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Час ночи в Красноярске. Новое радио.
3: День знаний, днем знаний, а вот как-то вечер, он как будто бы не к знаниям тяготеет, а к какой-то лени. Как-то вот прям лениво все. В горизонтали, вертикали, неважно, лениво. Ленивого вечера тебе.
4: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
7: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
8: Анна.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.

0: Ребятушки, тут новость, значит, мимо меня прошла. Ей уже два дня. Ну, первое, что Тим Кук ушел с поста Apple. Это ладно. А вот вторая, это то, что новый генеральный директор Disney отказывается от гендерно-нейтральной лексики, возвращает обращение «дамы и господа» и увольняет 1000 сотрудников, чтобы восстановить культуру здравого смысла. Ну, хочется верить, что вот этот день, не знаю, вот эта следующая декада, она как будто бы нас будет больше подобными историями радовать. Мило звучит, как минимум.
1: Весь день думал только о ней. Скорее бы вечер, чтобы почувствовать,

0: Реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
1: Новое радио.

0: Новое радио. А мы на стиле.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Валерия на новом радио. Кто бы не узнал, только что мне подглядывал, значит, за мессенджером своего босса, радио «Ромашка», Роман Емельянов. Ну, я вам прекрасно известный. Так вот, у него там имеется пост о взаимосвязи шоу-бизнеса, который я сейчас вам продемонстрирую. Вот, пожалуйста, Валерия, да? У Валерии есть прекрасный муж, Иосиф Пригожин. Так вот, в свое время Иосиф Пригожин работал водителем у Юрия Айзеншпица. Юрий Айзеншпиц был директором, можно сказать, руководителем группы «Кино». И вот тот самый «Москвич», на котором когда-то разбился Виктор Цой в августе 90-го года, его подогнал Виктору Цою Иосиф Пригожин. Вот такая спираль, конечно, временная дивная, да? А Пригожин, ну, просто прям, не знаю, какой-то человек эпох, конечно. Во столько разных историй успел попасть и отметиться, и прекрасно выглядит. Молодец.

0: 2 ночи в Красноярске. Новое радио.
1: Я не знаю, чему ты планируешь посвятить ближайшее время. Работе, отдыху или же, может быть, учебе. Хотя нет, это вряд ли. Так вот, желаю главное, чтобы тебе было максимально комфортно и создам максимально подходящую музыку.
2: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
2: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня дива, просто невероятная, талантливая, красивая Любовь Успенская. Люба, привет.
3: Привет, Никита.
0: Я знаю факт, то, что ты не носишь нижнее белье, это правда?
3: Да, это правда, потому что лишний раз...
0: Серьезно? Прям?
3: Ну, конечно, могу доказать. Я прям сейчас могу...
0: А можно я пощупаю?
3: Да,
0: просто...
3: да, пощупаю.
0: Даже интересно. Как ты думаешь, кто сейчас номер один в музыке у нас из наших российских артистов? Давай из молодых вот кого-нибудь назови. Вот прям номер один. Вот на кого нужно равняться или кого нужно слушать?
3: Только на меня.
0: Как ты вообще относишься к блогерам? У тебя какое отношение к блогерам и тиктокерам?
3: Очень, очень много из такого...
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.
2: Реклама.
1: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
2: Новое радио.

знаю, был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

телевизионный дуэт на новом радио. И, как ты слышишь, это не Баста и Гуф, это Егор Крид и Мот. Коллеги, не сговариваясь, большим составом оказались на концерте Мота не так давно. А он август всегда провожает стадионником. И все в каком-то прям пищащем восторге пребывают. Сидишь и думаешь, блин, а чё я-то не пошел, чё не пошел? Ну вот не пошел. Видимо, какие-то причины были. Или не позвал никто. Ну да ладно, ребятушки, это еще одно напоминание о том, что не стоит отказываться от каких-то мероприятий, на которые хочется попасть. Вот, кстати, по поводу Мота, у петербуржцев будет возможность. В Петербурге он решил, что август заканчивается в сентябре. Вот, ну и хорошо. Надеюсь, у нас то же самое получится. Поэтому не начинаем вот так вот осень резко. Продолжаем наслаждаться комфортной погодой и вообще всем на свете. Надеюсь, есть на это поводы, силы и самое главное, чтобы были возможности. Новое радио. Данил Михайлов до сего момента был за старшего. Ушел искать Артио.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» осталось 2 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» остался один день.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: новое на новом.
1: Всем привет! Это моя Мишель. Встречайте наш новый трек с Бастой «Если я буду танцевать» на новом радио.

0: Восток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фрешток.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фрешток.
1: Фрешток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» остался один день.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: Катя.
1: Падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг».

Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

I look

крепче, Дир.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» остался один день.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова в фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: Все мы изначально

Транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься, и что

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райтраум, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.
2: Давай станцуем.

0: до премьеры сериала «Трудно быть богом». В онлайн-кинотеатре «Винк» остался один день.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова.